0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: В четверг вечером президент Словакии Петер Пеллегрини открыл новое почетное консульство в южноитальянском городе Бари с целью поддержки инноваций и оказания помощи словацким гражданам в регионе Апулия. По словам президента, это укрепит сеть почетных консульств, что еще больше активизирует сотрудничество между Словакией и Италией, а также между отдельными регионами. В состав делегации вошли представители 8 словацких университетов, Словацкой академии наук, аэропортов Братиславы и Кошице, а также других словацких компаний. Они подписали меморандумы о взаимопонимании со своими итальянскими партнерами о сотрудничестве в областях образования, экономики и транспорта. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о том, что Венгрия граничит сама с собой, резкими заявлениями. Он напомнил, что Венгрия граничит с суверенной Словацкой республикой на севере. Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар назвал заявления Мадьяра абсурдными и противоречащими истории. Глава словацкого МИДа также подчеркнул, что он отвергает любые сомнения в границах Словакии, ее территориальной целостности или суверенитете. На церемонии в четверг, посвященной годовщине подписания Трианонского договора 1920 года, Петер Мадьяр отметил, что Венгрия – единственная страна в мире, которая является сама себе соседом. Поэтому, по его словам, необходимы хорошие отношения с соседними странами, что в последние годы не всегда имело место, и диалог с важнейшими союзниками странами Вышеградской группы даже был прерван. В текущей оценке соблюдения налоговых правил стран ЕС Словацкая Республика показала наилучшие результаты среди всех государств-членов. Министерство финансов Словакии заявило об этом в ответ на опубликованный в среду доклад Европейской комиссии. В этой связи министерство напомнило, что комиссия не принимает во внимание напрямую размер дефицита, который страны достигают в своих бюджетных оценках, поскольку он также включает в себя части, на которые национальные правительства не могут напрямую повлиять. К ним относятся, например, процентные ставки по выплатам долга. Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо отправится в Черногорию в пятницу, 5 июня, на саммит ЕС «Западные Балканы». В городе Тиват лидеры обсудят расширение Союза и прогресс, достигнутый в постепенной интеграции Западных Балкан в Европейский Союз. Темами обсуждений будут в том числе сотрудничество по вопросам внешней политики, политики безопасности и обороны. Предыдущий саммит состоялся в декабре 2025 года в Брюсселе. Словацкая легкоатлетка Эмма Заплеталова выиграла забег на 400 метров с барьерами на этапе бриллиантовой лиги в Риме, показав лучший результат года в мире – 52,58 секунды. Одновременно она улучшила и свой национальный рекорд. Заплеталова продолжила свой успех, показанный в воскресенье в Рабате, Марокко, где она также одержала победу. Она в пятый раз в своей карьере вошла в тройку лучших на соревнованиях самой престижной легкоатлетической серии. Победительница опроса «Спортсмен 2025 года в Словакии» также поднялась на 12 место в мировых исторических рейтингах. В четверг в учебном центре Лешт прошли подготовленные статические и динамические демонстрации техники в рамках Международного дня учений «Strong Lineage 26». После их завершения генерал испанской армии Луис Саес Рокандио заявил, что эти учения представляют собой ключевой этап коллективной обороны и сдерживания НАТО на восточном фланге Альянса. Пресс-секретарь вооруженных сил Словакии Штефан Земанович сообщил на прошлой неделе, что учения являются одним из важнейших этапов в достижении бригады полной оперативной готовности в рамках плана Верховного Главнокомандующего силами НАТО в Европе. Друзья, более подробно с новостями можно ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
1: Обширный анализ различных образцов янтаря со всего мира, проведенный ведущими учеными, включая редкие экземпляры из Словакии времен динозавров с названием «словацит», открывает новые перспективы в изучении древних экосистем. Это первая глобальная классификация янтаря, основанная на инфракрасных профилях. Результаты анализа были опубликованы группой авторов из словацких и международных учреждений в Gondwana Research, исследование Гондваны, одном из трех важнейших журналов журналов в мире, посвященных наукам о Земле. Словациту более 110 миллионов лет, сказал палеонтолог и руководитель исследования Петер Варшанский из Института наук о Земле и Института зоологии Словацкой академии наук. Словацит был найден несколько лет назад палеонтологом-любителем Михалом Гулаком в месторождении Горной Стране недалеко от Дубницы над Вагом. Янтарь был обнаружен вместе с камнем, от которого ученые позже отделили его, и его длина составляла 5,5 сантиметров. Янтарь сохранился в морских отложениях. Мы предполагаем, что он упал в реку, и подводное течение, вероятно, унесло его на глубину в море, где он отложился в донной глине и иле, пояснил Петр Вершанский. По его словам, обнаружение янтаря в морских отложениях – большая редкость. Словацит имеет оранжевый цвет. При освещении ультрафиолетовым светом он светится. Это одно из доказательств того, что это янтарь, поскольку каждый образец этого удивительного камня светится в ультрафиолетовом свете. Янтарь излучает собственный свет, а ультрафиолетовые лучи лишь усиливают его свечение. Ученые непроизвольно раскололи янтарь на две половины. Одна будет храниться в Словацком национальном музее, а другая в Бальнеологическом музее имени Имриха Винтера в Пиштянах. Янтарь, вероятно, является самым прочным органическим материалом, сохраняющим свои свойства примерно в 10 тысяч раз дольше, чем стекло, без разложения в земле. В случае со словацитом ученые смогли очень точно определить его возраст благодаря микроорганизмам, сохранившимся в окружающих янтарь породах. Результаты исследований показали, что обнаруженный в Словакии янтарь образовался приблизительно 110-115 миллионов лет назад. Он относится к тому времени, когда по земле бродили динозавры, а цветковые растения только начинали свое развитие. Благодаря своей прочности янтарь сохраняет много информации о прошлом, об окружающей среде, животных и растениях. Он запечатлевает насекомых и микроорганизмы в их естественном виде, позволяя нам увидеть, как они выглядели в прошлом. Часто сохраняется и их окраска. В этом отношении янтарь не имеет себе равных, поэтому его так много исследуют. Тот факт, что исследование Петера Вершанского и его коллег было опубликовано в журнале «Исследования Гондваны», сродни завоеванию медали на Всемирном чемпионате геологов. Для того, чтобы научная статья была признана в журнале столь высокого профессионального уровня, она должна представлять собой исследование глобального значения с анализом данных со всего мира.
2: Уважаемые друзья, дорогие наши слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона вас приветствует Андрей Шевченко, со звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. По традиции, в начале несколько слов, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы расскажем о людях с нарушением слуха, предложим вашему вниманию разговоры с выпускниками и педагогами Тернавского университета по специальности сурдопереводчиков. Затем, дорогие друзья, вы можете послушать увлекательный разговор с директором Музея естественных наук Словацкого национального музея Яном Каутманом. Он рассказал нам о его научной работе, в особенности в области изучения рептилий. Вот такой будет наша сегодняшняя программа. Оставайтесь с нами, друзья, с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: В радиовещании мы часто говорим о незрячих людях, для которых радио является важным источником информации. Однако сегодня мы поговорим о глухих и слабослышащих. Нередко содержание передач им передают знакомые, говорящие на словацком языке жестов. Нередко им переводят также тексты песен. На педагогическом факультете Тернавского университета уже есть студенты-специалисты, работающие переводчиками словацкого языка жестов. Мы обсудили эту область обучения со студентками Юлианой и Анетой.
3: Я сам не почувствую, але уже уживам.
4: С рождения у меня нарушение слуха, но я использую кохлеарный имплантат. Я сталкивалась с языком жестов в разных сферах своей жизни и всегда интересовалась изучением этой специализации. И благодаря Тернавскому университету у меня наконец появилась возможность полностью освоить язык жестов.
2: Напомним, что кохлеарный имплантат – это устройство, которое хирургическим путем устанавливается в кость под кожу за ухом. Оно позволяет человеку с поврежденной слуховой системой воспринимать звуки, которые до этого были для него недоступны.
4: Изучение языка жестов имеет свою специфику. На занятиях большинство наших педагогов глухие, и мы учимся напрямую, то есть непосредственно у преподавателей с нарушением слуха. По этой причине у нас много реальной практики.
2: Чаще всего мы встречаемся с языком жестов во время просмотра просмотра телевизионных новостей. Некоторые из нас, слышащих людей, иногда пытаемся понять, какие слова интерпретируются каким образом.
4: Язык жестов имеет свою грамматику. Причем большинство слышащих людей считают, что каждому слову в разговорной речи соответствует определенный жест в сурдоязыке. Но это не так. Конечно, когда слышащий человек смотрит на сурдопереводчика, он может по некоторым знаковым жестам понять, например, что жест означает «мяч». Да, вы также поймете по языку жестов, что на мяч указывают, но, конечно, непосредственное понимание не относится ко всем явлениям. Важно понимать, что в этой области изучения мы начинаем с самых основ, поэтому сначала мы изучаем базовые жесты, такие как «мама», «папа». Поначалу мы не углубляемся в сложные темы, и только потом на более поздних курсах начинаем обсуждать их. Когда уже умеем правильно интерпретировать текст, и мы можем интерпретировать любую тему.
2: Сегодня мы говорим о людях с нарушениями слуха и общении с ними на языке жестов. Во время беседы со студентами, обучающимися переводу на словацкий язык жестов, они посоветовали нам говорить при общении с глухими медленно и четко артикулировать. В качестве альтернативы мы можем постараться также объяснять жестами.
4: Представители транспортных компаний в Словакии думают не только об инвалидах и незрячих, но и о людях с нарушениями слуха и разместили для них информационное табло в автобусах, особенно на междугородних трассах. Представитель одной из транспортных компаний, Петер Стах, рассказал нам об этом подробнее.
2: Это устоявшаяся система во всех автобусах, которые предоставляют услуги или ездят в Братиславской области, будь то городские автобусы или входящие в интегрированную транспортную систему, или региональные автобусы.
4: Здесь мы видим несколько информационных систем. Одна показывает, где проезжает автобус с указанием названия остановок, а другая – система для слепых.
2: Конечно, здесь есть цифровое табло для пассажиров с нарушениями слуха. Оно облегчает им ориентирование во время поездки. Они могут видеть, какая остановка ближайшая, какие следующие, сколько времени займет прибытие автобуса на эту остановку, опаздывает он или прибывает вовремя. Всю эту информацию они могут увидеть на этом табло.
4: Была добавлена еще одна система информирования для людей с нарушениями слуха.
2: Наша цель состоит в том, чтобы независимо от наличия физических ограничений, пассажир автобуса чувствовал себя комфортно, был уверен, что знает, в какой автобус он садится, куда едет, где ему нужно выйти и как подать водителю сигнал о необходимости выйти.
4: Несомненно, некоторые пассажиры найдут на практике что-то, что можно было бы улучшить.
2: Именно по этой причине в нашей транспортной компании мы ежегодно проводим опрос удовлетворенности пассажиров во всех 5 регионах Словакии, как в региональном, так и в городском транспорте. Мы спрашиваем пассажиров, насколько они удовлетворены предоставляемыми нами услугами сегодня, а также какие услуги они хотели бы видеть в будущем или какие у них есть предложения по улучшению общественного транспорта. Мы будем рады, если они примут участие в опросе и поделятся своими мыслями.
4: Первые выпускники педагогического факультета Трнавского университета по специализации переводческой деятельности на словацкий язык жестов работают в разных сферах – для средств массовой информации, в государственных и региональных администрациях и так далее. Один из преподавателей – Роман Войтиховский. Он рассказал нам также о том, насколько большую помощь оказывают в их университете эти выпускники по сравнению с тем временем, когда у них были только выпускники курсов языка жестов.
2: Выпускники нашего университета могут работать судебными переводчиками, но, конечно, для этой специализации им также необходимо сдать дополнительные экзамены. Они могут работать переводчиками, например, в банках, офисах или в самых разных учреждениях, например, с врачами. Их деятельность востребована при художественном переводе театральных постановок, а также песен на концертах. И, наконец, знание языка жестов необходимо для перевода конференций, непосредственно на лекциях и конференциях и так далее. Таким образом, выпускники имеют широкое применение в переводческой области.
4: Проявляют ли городские или областные администрации интерес к переводу на язык жестов, например, во время заседания совета?
2: Конечно. Например, перевод уже осуществляется в государственных учреждениях, на телевидении или в других местах. Да, в последнее время разные учреждения все чаще обращаются к сурдопереводчикам. По сути, теперь по закону они обязаны обеспечивать наличие переводчиков для глухих. Я очень этому рад, и очевидно, что необходимо обучать и повышать квалификацию новых переводчиков, чтобы их можно было обеспечить в большем количестве учреждений.
4: Мы уже поговорили со студентами и преподавателями специализации перевода на словацкий язык жестов. Это особый вид языка, поскольку интерпретация в каждом языке мира различна. Выпускники уже нашли работу во время учебы, работая переводчиками в городских или региональных советах, во время официальных визитов, в правительственных учреждениях и в президентском дворце. Мы также побеседовали с Юрием Гладким, заведующим кафедрой словацкого языка и литературы педагогического факультета Трнавского университета.
5: Несмотря
2: на то, что словацкий язык является устным, словацкий язык жестов, как и любой другой язык жестов, в первую очередь является визуально-моторным языком, то есть требующим согласованности зрительного и двигательного анализаторов.
4: Значит, обучение устному переводу на словацкий язык отличается от обучения переводу на английский язык жестов?
2: Конечно, каждый язык специфичен, поэтому наши студенты, например, готовятся к ситуациям, связанным с международным языком жестов, чтобы приобрести компетенцию в переводе, в первую очередь, на словацкий язык жестов. Но они также могут переводить основные ситуации в рамках международного языка жестов.
4: До сих пор язык жестов, вероятно, преподавался только на курсах.
2: Данная учебная программа очень специфична и оригинальна, и точно отражает тот факт, что профессия переводчика, а именно перевод на словацкий язык жестов, до сих пор не изучалась ни в одном словацком университете. В то время как, например, в Чехии можно изучать перевод в трех учебных заведениях, в Словакии это было не так. Потребность в переводе на словацкий язык жестов растет, особенно среди слабослышащих или глухих граждан, и поэтому Словакии не хватает профессионально подготовленных переводчиков. Конечно, переводчиками являются, например, дети глухих родителей или другие их родственники. Но мы сосредоточены на обучении профессиональных переводчиков, владеющих словацким сурдоязыком, его структурой, системой и, конечно же, всеми остальными аспектами, такими как этика перевода.
4: Многие ваши преподаватели – люди с нарушением слуха. А это значит, что у студентов есть непосредственная возможность попробовать себя в роли переводчика для глухих.
2: Конечно, мы исходим из предположения, что если словацкий язык жестов или язык жестов в целом преподается человеком, для которого он является родным языком, и, следовательно, который очень хорошо владеет им, его фонетикой и грамматикой, то и переводчики, прошедшие такое языковое обучение, будут высокого качества, будут полноценно владеть сурдоязыком.
4: Есть ли у ваших студентов практика уже во время учебы? Налажена ли здесь, в Трнаве, система устного перевода, например, в региональном или городском советах?
2: У нас профессионально ориентированная учебная программа, и когда мы ее открыли, интерес был очень значительным. Первые выпускники уже работают на практике в качестве переводчиков. Их число составляет ежегодно примерно 10 человек, и в долгосрочной перспективе это количество не покроет реальную потребность перевода на словацкий сурдоязык в разных сферах.
4: Перевод на словацкий язык жестов – это особый вид перевода, и в мире существует несколько десятков сурдоязыков. При встрече с глухим или слабослышащим человеком говорить слишком громко бесполезно. Важно иметь четкую артикуляцию и смотреть глухому человеку в лицо или использовать жесты.
0: Радио «Словакия International».
1: Нашу сегодняшнюю встречу можно назвать и беседой в кабинете ученого. Ян Каутман, директор Музея естественных наук Словацкого национального музея. Большая часть его работы связана с административной деятельностью, однако он прежде всего эксперт по рептилиям. В его кабинете мы увидели множество различных экземпляров, которые нуждаются в описании для непрофессиональной публики. И зимние месяцы, когда рептилии отдыхают в природе, идеально подходят для этого. Мы расспросили Яна Каутмана о его работе, в особенности о широкой области изучения рептилий.
2: Земноводных и рептилий, на которых я сосредотачиваюсь, в нашей стране довольно мало по сравнению с другими группами животных. Они ускользают от внимания и часто не пользуются хорошей репутацией у широкой публики. Люди, естественно, боятся их, учитывая, что среди рептилий некоторые из них ядовиты, и это вызывает у людей серьезные опасения. Но вся проблема возникает из-за невежества. Чем меньше мы знаем о чем-то, тем легче нам услышать об этом негативные вещи.
1: Что же относится ко всем этим группам земноводных, о которых мы говорим?
2: Если сузить этот вопрос до территории Словакии, мы не будем сейчас обсуждать его в глобальном масштабе, потому что этих видов очень много. В Словакии у нас есть группа земноводных, которая делится на два отряда. Есть хвостатые и бесхвостые, то есть саламандры и лягушки, если объяснить непрофессиональным языком. А что касается рептилий, У нас есть чешуйчатые рептилии, которые мы делим на змей и ящериц. И, наконец, в нашей природе переживает черепаха.
1: То есть вы говорите о черепахе как о виде в единственном числе.
5: Поводный друг коритначки Еленеден, коритначка.
2: В нашей природе обитает только один местный вид черепах – прудовая черепаха, которая в Словакии находится под угрозой исчезновения. Хотя сейчас, когда этому вопросу уделяется больше внимания, мы обнаружили, что ситуация не настолько катастрофична, как мы думали, но все же это вид, находящийся под угрозой исчезновения. К сожалению, у нас также есть другие виды черепах, которых люди выпускают в природу, и это одна из причин проблем с местными видами, поскольку животные, выпущенные массово, особенно американские черепахи, живут долго. В нашей среде они долго выживают и, увы, уже начали размножаться, что не является хорошим явлением.
1: Вы имеете в виду красноухую черепаху? Это вид?
2: Да, красноухая черепаха – типичный вид, составляющий примерно 99% инвазивных или завезенных видов в нашу природу.
1: Что потенциально опасно для человека, пришедшего на природу? Вы сказали, что существует множество мифов, связанных со змеями. Но в нашей природе есть только один вид ядовитой змеи – гадюка.
2: Вокруг этой темы существует множество мифов. Прежде всего, я бы сосредоточил внимание только на севере Восточной и Центральной Словакии, поскольку гадюка практически не встречается в Западной Словакии. Даже если кто-то утверждает, что видел ее, обычно перепутал ее с обыкновенной медянкой. Она немного похожа на гадюку, примерно такого же размера, имеет схожий прерывистый узор на теле. Поэтому ошибочные оценки очень распространены, когда люди в панике принимают медянку за ядовитую змею. Обыкновенная гадюка – единственная ядовитая змея в нашей стране, обладает относительно сильным ядом, но его запасы у нее очень малы. Это значит, что здоровому человеку не стоит паниковать, даже если его змея укусит. Конечно, ему следует обратиться в больницу, пройти обследование или, возможно, получить сыворотку, но его жизни это не угрожает. Скорее, он умрет за рулем автомобиля, если в панике поедет в больницу на скорости 150 км в час на повороте, чем если с ним действительно что-то случится после укуса змеи.
1: Когда человек во время прогулки на природе видит змею, он, как правило, убивает или уничтожает ее каким-либо образом в целях самозащиты. И вот тут возникает вопрос. Поскольку в Словакии обитает только одна ядовитая змея, нам, вероятно, следует защищать змеи, а не убивать их.
2: Ядовитой змеи не повод ее уничтожать. Это всего лишь человеческая предвзятость. В идеале нужно избегать змей. Если человек их боится или не хочет с ними встретиться, то ему следует просто их избегать.
1: Мы разговариваем с директором Музея естественных наук Словацкого национального музея Яном Каутманом. Область его исследований – это рептилии. Одна из рептилий, законсервированная в специальной жидкости, даже попала в музей спустя много десятилетий из коллекции ученого, проживавшего за границей. Однако для нас, любителей природы, важно знать, что в Словакии не стоит бояться ядовитых змей. И, как сказал нам Ян Каутман, даже гадюка не представляет непосредственной опасности.
5: К
2: счастью, эти змеи чувствуют наше присутствие гораздо раньше, чем мы сами, потому что они очень чувствительны к сотрясениям почвы, которые мы вызываем, и очень часто убегают, прежде чем мы успеваем их заметить. Конечно, такие встречи случаются. К счастью, мы более неуклюжи и медлительны, чем они. Иногда бывает так, что вы просто садитесь на гадюку, и тогда происходит укус, но если это укус в конечность, то это не должно быть серьезной проблемой. К этому следует подходить с долей здравого смысла и понимать, что это, по сути, неразрывное звено в нашей природе, неотъемлемая часть пищевой цепочки. Многие виды змей очень полезны, их функция во всей экосистеме очень важна. В принципе, это тот же принцип, что и при выкапывании ядовитых грибов. Ведь зачем это делать, правда? Вы же их просто не будете есть. Если вы боитесь змей, то держитесь от нее подальше, или же более разумный подход – наблюдать за ней, изучать ее, и узнав ее поближе, вы будете бояться ее меньше.
1: Мы находимся в вашем кабинете в Музее естественных наук, и у вас здесь много экспонатов. Насколько все это исследовано в Словакии? В какой степени некоторые из ваших научных подходов все еще могут быть применены, если выехать на природу и исследовать именно ту область, о которой мы говорили, то есть земноводных, рептилий и так далее?
5: Страшно вело то перед нами еще, что можем объявить.
2: В будущем нас ждет еще очень многое, что мы можем открыть. Приведу лишь один пример. У нас было 12 видов рептилий, а потом вдруг их стало 13, потому что выяснилось, что, например, ломкая ветереница, на самом деле, это не один вид, а два, и оба обитают на нашей территории. территорий. Они очень похожи друг на друга, и до сих пор мы считали их одним видом. Мы можем различать их генетически без проблем, конечно, и морфологически, но раньше это было не так просто. То же самое происходит и с другими видами. Мы еще многое узнаем, что нас очень и очень удивит. Речь идет не только об открытии самих видов, но и об изучении законов их поведения, их жизни, веществ, которые есть у них в организме, таких как яды или ферменты и тому подобное. Или, например, регенерация у саламандр. Когда они теряют ногу, у них вырастает новая. Если бы мы знали, как все это работает, и могли бы, например, применять это к людям в случае травм, это было бы невероятно. Все это однажды действительно станет реальностью, потому что наука развивается семимильными шагами, и то, что казалось нам невозможным 20 лет назад, мы теперь считаем устаревшим.
1: Все рептилии зимой уже прячутся, впадают в спячку. Возможно ли увидеть какие-либо виды в дикой природе, или мы увидим их только в апреле?
2: Некоторые ящерицы, такие как стенная ящерица и им подобные, очень быстро реагируют на потепление в природе, часто даже в феврале, когда дни теплые, и вылезают из своих укрытий. Иногда медянку можно увидеть случайно, но чаще это происходит, если зайти на чердак, где эти змеи иногда впадают в спячку, или в подвалах. Это животные с переменчивой температурой тела, зависящей от температуры окружающей среды. Когда холод немного ослабляет их, они пытаются укрыться. У них замедляется метаболизм, и они пережидают этот неблагоприятный для себя период в тишине и покое, пробуждаясь лишь в первые теплые весенние дни.
1: Рассказывал Ян Каутман, директор Музея естественных наук Словацкого национального музея. В настоящее время здесь можно увидеть постоянные экспозиции из цикла «Чудеса природы», «Драгоценности земли», «Антропология и история жизни на земле». Среди экспозиций стоит вспомнить интересную палеонтологическую экспозицию для детей и взрослых, в том числе и для незрячих.
2: Ну вот и все, дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. От имени всей редакции мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого-самого доброго. До новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: В четверг вечером президент Словакии Петер Пеллегрини открыл новое почетное консульство в южноитальянском городе Бари с целью поддержки инноваций и оказания помощи словацким гражданам в регионе Апулия. По словам президента, это укрепит сеть почетных консульств, что еще больше активизирует сотрудничество между Словакией и Италией, а также между отдельными регионами. В состав делегации вошли представители 8 словацких университетов, Словацкой академии наук, аэропортов Братиславы и Кошице, а также других словацких компаний. Они подписали меморандумы о взаимопонимании со своими итальянскими партнерами о сотрудничестве в областях образования, экономики и транспорта. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о том, что Венгрия граничит сама с собой, резкими заявлениями. Он напомнил, что Венгрия граничит с суверенной Словацкой республикой на севере. Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар назвал заявления Мадьяра абсурдными и противоречащими истории. Глава словацкого МИДа также подчеркнул, что он отвергает любые сомнения в границах Словакии, ее территориальной целостности или суверенитете. На церемонии в четверг, посвященной годовщине подписания Трианонского договора 1920 года, Петер Мадьяр отметил, что Венгрия – единственная страна в мире, которая является сама себе соседом. Поэтому, по его словам, необходимы хорошие отношения с соседними странами, что в последние годы не всегда имело место, и диалог с важнейшими союзниками странами Вышеградской группы даже был прерван. Текущие оценки соблюдения налоговых правил стран ЕС Словацкая Республика показала наилучшие результаты среди всех государств-членов. Министерство финансов Словакии заявило об этом в ответ на опубликованный в среду доклад Европейской комиссии. В этой связи министерство напомнило, что комиссия не принимает во внимание напрямую размер дефицита, который страны достигают в своих бюджетных оценках, поскольку он также включает в себя части, на которые национальные правительства не могут напрямую повлиять. К ним относятся, например, процентные ставки по выплатам долга. Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо отправится в Черногорию в пятницу, 5 июня, на саммит ЕС «Западные Балканы». В городе Тива от лидера обсудят расширение Союза и прогресс, достигнутый в постепенной интеграции Западных Балкан в Европейский Союз. Темами обсуждений будут в том числе сотрудничество по вопросам внешней политики, политики безопасности и обороны. Предыдущий саммит состоялся в декабре 2025 года в Брюсселе. Словацкая легкоатлетка Эмма Заплеталова выиграла забег на 400 метров с барьерами на этапе бриллиантовой лиги в Риме, показав лучший результат года в мире – 52,58 секунды. Одновременно она улучшила и свой национальный рекорд. Заплеталова продолжила свой успех, показанный в воскресенье в Рабате, Марокко, где она также одержала победу. Она в пятый раз в своей карьере вошла в тройку лучших на соревнованиях самой престижной легкоатлетической серии. Победительница опроса «Спортсмен 2025 года в Словакии» также поднялась на 12 место в мировых исторических рейтингах. В четверг в учебном центре Лешт прошли подготовленные статические и динамические демонстрации техники в рамках Международного дня учений «Strong Lineage 26». После их завершения генерал испанской армии Луис Саес Рокандио заявил, что эти учения представляют собой ключевой этап коллективной обороны и сдерживания НАТО на восточном фланге Альянса. Пресс-секретарь вооруженных сил Словакии Штефан Земанович сообщил на прошлой неделе, что учения являются одним из важнейших этапов в достижении бригады полной оперативной готовности в рамках плана Верховного Главнокомандующего силами НАТО в Европе. Друзья, более подробно с новостями можно ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
1: Обширный анализ различных образцов янтаря со всего мира, проведенный ведущими учеными, включая редкие экземпляры из Словакии времен динозавров с названием «словацит», открывает новые перспективы в изучении древних экосистем. Это первая глобальная классификация янтаря, основанная на инфракрасных профилях. Результаты анализа были опубликованы группой авторов из словацких и международных учреждений в Gondwana Research – исследование Гондваны, одном из трех важнейших журналов в мире, посвященных наукам о Земле. Словоциту более 110 миллионов лет, сказал палеонтолог и руководитель исследования Петер Вершанский из Института наук о Земле и Института зоологии Словацкой академии наук. Словоцит был найден несколько лет назад палеонтологом-любителем Михалом Гуваком в месторождении Горной Сырне недалеко от Дубницы над Вагом. Янтарь был обнаружен вместе с камнем, от которого ученые позже отделили его, и его длина составляла 5,5 сантиметров. Янтарь сохранился в морских отложениях. Мы предполагаем, что он упал в реку, и подводное течение, вероятно, унесло его на глубину в море, где он отложился в донной глине и иле, пояснил Петр Вершанский. По его словам, обнаружение янтаря в морских отложениях – большая редкость. Словоцит имеет оранжевый цвет. При освещении ультрафиолетовым светом он светится. Это одно из доказательств того, что это янтарь, поскольку каждый образец этого удивительного камня светится в ультрафиолетовом свете. Янтарь излучает собственный свет, а ультрафиолетовые лучи лишь усиливают его свечение. Ученые непроизвольно раскололи янтарь на две половины. Одна будет храниться в Словацком национальном музее, а другая – в Бальнеологическом музее имени Имриха Винтера в Пиштянах. Янтарь, вероятно, является самым прочным органическим материалом, сохраняющим свои свойства примерно в 10 тысяч раз дольше, чем стекло, без разложения в земле. В случае со словоцитом ученые смогли очень точно определить его возраст благодаря микроорганизмам, сохранившимся в окружающих янтарь породах. Результаты исследований показали, что обнаруженный в Словакии янтарь образовался приблизительно 110-115 миллионов лет назад. Он относится к тому времени, когда по земле бродили динозавры, а цветковые растения только начинали свое развитие. Благодаря своей прочности янтарь сохраняет много информации о прошлом, об окружающей среде, животных и растениях. Он запечатлевает насекомых и микроорганизмы в их естественном виде, позволяя нам увидеть, как они выглядели в прошлом. Часто сохраняется и их окраска. В этом отношении янтарь не имеет себе равных, поэтому его так много исследуют. Тот факт, что исследование Петера Вершанского и его коллег было опубликовано в журнале «Исследования Гондваны», сродни завоеванию медали на Всемирном чемпионате геологов. Для того, чтобы научная статья была признана в журнале столь высокого профессионального уровня, она должна представлять собой исследование глобального значения с анализом данных со всего мира.
2: Уважаемые друзья, дорогие наши слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона вас приветствует Андрей Шевченко, со звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. По традиции, вначале несколько слов, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы расскажем о людях с нарушением слуха. Предложим вашему вниманию разговоры с выпускниками и педагогами Тернавского университета по специальности сурдопереводчиков. Затем, дорогие друзья, вы можете послушать увлекательный разговор с директором Музея естественных наук Словацкого национального музея Яном Каутманом. Он рассказал нам о его научной работе, в особенности в области изучения рептилий. Вот такой будет наша сегодняшняя программа. Оставайтесь с нами, друзья, с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: В радиовещании мы часто говорим о незрячих людях, для которых радио является важным источником информации. Однако сегодня мы поговорим о глухих и слабослышащих. Нередко содержание передач им передают знакомые, говорящие на словацком языке жестов. Нередко им переводят также тексты песен. На педагогическом факультете Тернавского университета уже есть студенты-специалисты, работающие переводчиками словацкого языка жестов. Мы обсудили эту область обучения со студентками Юлианой и Анетой.
3: Я сам не почувствую, но уже
4: с рождения у меня нарушение слуха, но я использую кохлеарный имплантат. Я сталкивалась с языком жестов в разных сферах своей жизни и всегда интересовалась изучением этой специализации. И благодаря Тернавскому университету у меня наконец появилась возможность полностью освоить язык жестов.
2: Напомним, что кохлеарный имплантат – это устройство, которое хирургическим путем устанавливается в кость под кожу за ухом. Оно позволяет человеку с поврежденной слуховой системой воспринимать звуки, которые до этого были для него недоступны.
4: Изучение языка жестов имеет свою специфику. На занятиях большинство наших педагогов глухие, и мы учимся напрямую, то есть непосредственно у преподавателей с нарушением слуха. По этой причине у нас много реальной практики.
2: Чаще всего мы встречаемся с языком жестов во время просмотра просмотра телевизионных новостей. Некоторые из нас, слышащих людей, иногда пытаемся понять, какие слова интерпретируются каким образом.
4: Язык жестов имеет свою грамматику. Причем большинство слышащих людей считает, что каждому слову в разговорной речи соответствует определенный жест в сурдоязыке. Но это не так. Конечно, когда слышащий человек смотрит на сурдопереводчика, он может по некоторым знаковым жестам понять, например, что жест означает «мяч». Да, вы также поймете по языку жестов, что на мяч указывают, но, конечно, непосредственное понимание не относится ко всем явлениям. Важно понимать, что в этой области изучения мы начинаем с самых основ, поэтому сначала мы изучаем базовые жесты, такие как «мама», «папа». Поначалу мы не углубляемся в сложные темы, и только потом на более поздних курсах начинаем обсуждать их, когда уже умеем правильно интерпретировать текст, и мы можем интерпретировать любую тему.
2: Сегодня мы говорим о людях с нарушениями слуха и общении с ними на языке жестов. Во время беседы со студентами, обучающимися переводу на словацкий язык жестов, они посоветовали нам говорить при общении с глухими медленно и четко артикулировать. В качестве альтернативы мы можем постараться также объяснять жестами.
4: Представители транспортных компаний в Словакии думают не только об инвалидах и незрячих, но и о людях с нарушениями слуха и разместили для них информационное табло в автобусах, особенно на междугородних трассах. Представитель одной из транспортных компаний, Петер Стах, рассказал нам об этом подробнее.
2: Это устоявшаяся система во всех автобусах, которые предоставляют услуги или ездят в Братиславской области, будь то городские автобусы или входящие в интегрированную транспортную систему или региональные автобусы.
4: Здесь мы видим несколько информационных систем. Одна показывает, где проезжает автобус с указанием названия остановок, а другая – система для слепых.
2: Конечно, здесь есть цифровое табло для пассажиров с нарушениями слуха. Оно облегчает им ориентирование во время поездки. Они могут видеть, какая остановка ближайшая, какие следующие, сколько времени займет прибытие автобуса на эту остановку, опаздывает он или прибывает вовремя. Всю эту информацию они могут увидеть на этом табло.
4: Была добавлена еще одна система информирования для людей с нарушениями слуха.
2: Наша цель состоит в том, чтобы независимо от наличия физических ограничений, пассажир автобуса чувствовал себя комфортно, был уверен, что знает, в какой автобус он садится, куда едет, где ему нужно выйти и как подать водителю сигнал о необходимости выйти.
4: Несомненно, некоторые пассажиры найдут на практике что-то, что можно было бы улучшить.
2: Именно по этой причине в нашей транспортной компании мы ежегодно проводим опрос удовлетворенности пассажиров во всех 5 регионах Словакии, как в региональном, так и в городском транспорте. Мы спрашиваем пассажиров, насколько они удовлетворены предоставляемыми нами услугами сегодня, а также какие услуги они хотели бы видеть в будущем или какие у них есть предложения по улучшению общественного транспорта. Мы будем рады, если они примут участие в опросе и поделятся своими мыслями.
4: Первые выпускники педагогического факультета Трнавского университета по специализации переводческой деятельности на словацкий язык жестов работают в разных сферах – для средств массовой информации, в государственных и региональных администрациях и так далее. Один из преподавателей – Роман Войтиховский. Он рассказал нам также о том, насколько большую помощь оказывают в их университете эти выпускники по сравнению с тем временем, когда у них были только выпускники курсов языка жестов.
2: Выпускники нашего университета могут работать судебными переводчиками, но, конечно, для этой специализации им также необходимо сдать дополнительные экзамены. Они могут работать переводчиками, например, в банках, офисах или в самых разных учреждениях, например, с врачами. Их деятельность востребована при художественном переводе театральных постановок, а также песен на концертах. И, наконец, знание языка жестов необходимо для перевода конференций, непосредственно на лекциях и конференциях и так далее. Таким образом, выпускники имеют широкое применение в переводческой области.
4: Проявляют ли городские или областные администрации интерес к переводу на язык жестов, например, во время заседания совета?
2: Конечно. Например, перевод уже осуществляется в государственных учреждениях, на телевидении или в других местах. Да, в последнее время разные учреждения все чаще обращаются к сурдопереводчикам. По сути, теперь по закону они обязаны обеспечивать наличие переводчиков для глухих. Я очень этому рад, и очевидно, что необходимо обучать и повышать квалификацию новых переводчиков, чтобы их можно было обеспечить в большем количестве учреждений.
4: Мы уже поговорили со студентами и преподавателями специализации перевода на словацкий язык жестов. Это особый вид языка, поскольку интерпретация в каждом языке мира различна. Выпускники уже нашли работу во время учебы, работая переводчиками в городских или региональных советах, во время официальных визитов, в правительственных учреждениях и в президентском дворце. Мы также побеседовали с Юрой Мгладким, заведующим кафедрой словацкого языка и литературы педагогического факультета Трнавского университета.
2: Несмотря на то, что словацкий язык является устным, словацкий язык жестов, как и любой другой язык жестов, в первую очередь является визуально-моторным языком, то есть требующим согласованности зрительного и двигательного анализаторов.
4: Значит, обучение устному переводу на словацкий язык отличается от обучения переводу на английский язык жестов?
2: Конечно, каждый язык специфичен, поэтому наши студенты, например, готовятся к ситуациям, связанным с международным языком жестов, чтобы приобрести компетенцию в переводе, в первую очередь, на словацкий язык жестов. Но они также могут переводить основные ситуации в рамках международного языка жестов.
4: До сих пор язык жестов, вероятно, преподавался только на курсах.
2: Данная учебная программа очень специфична и оригинальна, и точно отражает тот факт, что профессия переводчика, а именно перевод на словацкий язык жестов, до сих пор не изучалась ни в одном словацком университете. В то время как, например, в Чехии можно изучать перевод в трех учебных заведениях, в Словакии это было не так. Потребность в переводе на словацкий язык жестов растет, особенно среди слабослышащих или глухих граждан, и поэтому Словакии не хватает профессионально подготовленных переводчиков. Конечно, переводчиками являются, например, дети глухих родителей или другие их родственники. Но мы сосредоточены на обучении профессиональных переводчиков, владеющих словацким сурдоязыком, его структурой, системой и, конечно же, всеми остальными аспектами, такими как этика перевода.
4: Многие ваши преподаватели – люди с нарушением слуха. А это значит, что у студентов есть непосредственная возможность попробовать себя в роли переводчика для глухих.
2: Конечно, мы исходим из предположения, что если словацкий язык жестов или язык жестов в целом преподается человеком, для которого он является родным языком, следовательно, который очень хорошо владеет им, его фонетикой и грамматикой, то и переводчики, прошедшие такое языковое обучение, будут высокого качества, будут полноценно владеть сурдоязыком.
4: Есть ли у ваших студентов практика уже во время учебы? Налажена ли здесь, в Трнаве, система устного перевода, например, в региональном или городском советах?
2: У нас профессионально ориентированная учебная программа, и когда мы ее открыли, интерес был очень значительным. Первые выпускники уже работают на практике в качестве переводчиков. Их число составляет ежегодно примерно 10 человек, и в долгосрочной перспективе это количество не покроет реальную потребность перевода на словацкий сурдоязык в разных сферах.
4: Перевод на словацкий язык жестов – это особый вид перевода, и в мире существует несколько десятков сурдоязыков. При встрече с глухим или слабослышащим человеком говорить слишком громко бесполезно. Важно иметь четкую артикуляцию и смотреть глухому человеку в лицо или использовать жесты.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
1: Нашу сегодняшнюю встречу можно назвать и беседой в кабинете ученого. Ян Каутман, директор Музея естественных наук Словацкого национального музея. Большая часть его работы связана с административной деятельностью, однако он прежде всего эксперт по рептилиям. В его кабинете мы увидели множество различных экземпляров, которые нуждаются в описании для непрофессиональной публики. И зимние месяцы, когда рептилии отдыхают в природе, идеально подходят для этого. Мы расспросили Яна Каутмана о его работе, в особенности о широкой области изучения рептилий.
2: Земноводных и рептилий, на которых я сосредотачиваюсь, в нашей стране довольно мало по сравнению с другими группами животных. Они ускользают от внимания и часто не пользуются хорошей репутацией у широкой публики. Люди, естественно, боятся их, учитывая, что среди рептилий некоторые из них ядовиты, и это вызывает у людей серьезные опасения. Но вся проблема возникает из-за невежества. Чем меньше мы знаем о чем-то, тем легче нам услышать об этом негативные вещи.
1: Что же относится ко всем этим группам земноводных, о которых мы говорим?
2: Если сузить этот вопрос до территории Словакии, мы не будем сейчас обсуждать его в глобальном масштабе, потому что этих видов очень много. В Словакии у нас есть группа земноводных, которая делится на два отряда. Есть хвостатые и бесхвостые, то есть саламандры и лягушки, если объяснить непрофессиональным языком. А что касается рептилий, У нас есть чешуйчатые рептилии, которые мы делим на змей и ящериц. И, наконец, в нашей природе переживает черепаха.
1: То есть вы говорите о черепахе как о виде в единственном числе.
5: Поводный друг коритначки Елен Еден, коритначка...
2: В нашей природе обитает только один местный вид черепах. Прудовая черепаха, которая в Словакии находится под угрозой исчезновения. Хотя сейчас, когда этому вопросу уделяется больше внимания, мы обнаружили, что ситуация не настолько катастрофична, как мы думали. Но все же это вид, находящийся под угрозой исчезновения. К сожалению, у нас также есть другие виды черепах, которых люди выпускают в природу, и это одна из причин проблем с местными видами, поскольку животные, выпущенные массово, особенно американские черепахи, живут долго. В нашей среде они долго выживают и, увы, уже начали размножаться, что не является хорошим явлением.
1: Вы имеете в виду красноухую черепаху? Это вид?
2: Да, красноухая черепаха – типичный вид, составляющий примерно 99% инвазивных или завезенных видов в нашу природу.
1: Что потенциально опасно для человека, пришедшего на природу? Вы сказали, что существует множество мифов, связанных со змеями. Но в нашей природе есть только один вид ядовитой змеи – гадюка.
2: Вокруг этой темы существует множество мифов. Прежде всего, я бы сосредоточил внимание только на севере Восточной и Центральной Словакии, поскольку гадюка практически не встречается в Западной Словакии. Даже если кто-то утверждает, что видел ее, обычно перепутал ее с обыкновенной медянкой. Она немного похожа на гадюку, примерно такого же размера, имеет схожий прерывистый узор на теле. Поэтому ошибочные оценки очень распространены, когда люди в панике принимают медянку за ядовитую змею. Обыкновенная гадюка – единственная ядовитая змея в нашей стране, обладает относительно сильным ядом, но его запасы у нее очень малы. Это значит, что здоровому человеку не стоит паниковать, даже если его змея укусит. Конечно, ему следует обратиться в больницу, пройти обследование или, возможно, получить сыворотку, но его жизни это не угрожает. Скорее, он умрет за рулем автомобиля, если в панике поедет в больницу на скорости 150 км в час на повороте, чем если с ним действительно что-то случится после укуса змеи.
1: Когда человек во время прогулки на природе видит змею, он, как правило, убивает или уничтожает ее каким-либо образом в целях самозащиты. И вот тут возникает вопрос. Поскольку в Словакии обитает только одна ядовитая змея, нам, вероятно, следует защищать змеи, а не убивать их.
2: Ядовитые змеи – не повод ее уничтожать. Это всего лишь человеческая предвзятость. В идеале нужно избегать змей. Если человек их боится или не хочет с ними встретиться, то ему следует просто их избегать.
1: Мы разговариваем с директором Музея естественных наук Словацкого национального музея Яном Каутманом. Область его исследований – это рептилии. Одна из рептилий, законсервированная в специальной жидкости, даже попала в музей спустя много десятилетий из коллекции ученого, проживавшего за границей. Однако для нас, любителей природы, важно знать, что в Словакии не стоит бояться ядовитых змей. И, как сказал нам Ян Каутман, даже гадюка не представляет непосредственной опасности.
5: К
2: счастью, эти змеи чувствуют наше присутствие гораздо раньше, чем мы сами, потому что они очень чувствительны к сотрясениям почвы, которые мы вызываем, и очень часто убегают, прежде чем мы успеваем их заметить. Конечно, такие встречи случаются. К счастью, мы более неуклюжи и медлительны, чем они. Иногда бывает так, что вы просто садитесь на гадюку, и тогда происходит укус, но если это укус в конечность, то это не должно быть серьезной проблемой. К этому следует подходить с долей здравого смысла и понимать, что это, по сути, неразрывное звено в нашей природе, неотъемлемая часть пищевой цепочки. Многие виды змей очень полезны, их функция во всей экосистеме очень важна. В принципе, это тот же принцип, что и при выкапывании ядовитых грибов. Ведь зачем это делать, правда? Вы же их просто не будете есть. Если вы боитесь змеи, то держитесь от нее подальше, или же более разумный подход – наблюдать за ней, изучать ее, и узнав ее поближе, вы будете бояться ее меньше.
1: Мы находимся в вашем кабинете в Музее естественных наук, и у вас здесь много экспонатов. Насколько все это исследовано в Словакии? В какой степени некоторые из ваших научных подходов все еще могут быть применены, если выехать на природу и исследовать именно ту область, о которой мы говорили, то есть земноводных, рептилий и так далее?
2: В будущем нас ждет еще очень многое, что мы можем открыть. Приведу лишь один пример. У нас было 12 видов рептилий, а потом вдруг их стало 13, потому что выяснилось, что, например, ломкая ветереница, на самом деле, это не один вид, а два, и оба обитают на нашей территории. территорий. Они очень похожи друг на друга, и до сих пор мы считали их одним видом. Мы можем различать их генетически без проблем, конечно, и морфологически, но раньше это было не так просто. То же самое происходит и с другими видами. Мы еще многое узнаем, что нас очень и очень удивит. Речь идет не только об открытии самих видов, но и об изучении законов их поведения, их жизни, веществ, которые есть у них в организме, таких как яды или ферменты и тому подобное. Или, например, регенерация у саламандр. Когда они теряют ногу, у них вырастает новая. Если бы мы знали, как все это работает, и могли бы, например, применять это к людям в случае травм, это было бы невероятно. Все это однажды действительно станет реальностью, потому что наука развивается семимильными шагами, и то, что казалось нам невозможным 20 лет назад, мы теперь считаем устаревшим.
1: Все рептилии зимой уже прячутся, впадают в спячку. Возможно ли увидеть какие-либо виды в дикой природе, или мы увидим их только в апреле?
2: Некоторые ящерицы, такие как стенная ящерица и им подобные, очень быстро реагируют на потепление в природе, часто даже в феврале, когда дни теплые, и вылезают из своих укрытий. Иногда медянку можно увидеть случайно, но чаще это происходит, если зайти на чердак, где эти змеи иногда впадают в спячку, или в подвалах. Это животные с переменчивой температурой тела, зависящей от температуры окружающей среды. Когда холод немного ослабляет их, они пытаются укрыться. У них замедляется метаболизм, и они пережидают этот неблагоприятный для себя период в тишине и покое, пробуждаясь лишь в первые теплые весенние дни.
1: Рассказывал Ян Каутман, директор Музея естественных наук Словацкого национального музея. В настоящее время здесь можно увидеть постоянные экспозиции из цикла «Чудеса природы, драгоценности Земли, антропология и история жизни на Земле». Среди экспозиций стоит вспомнить интересную палеонтологическую экспозицию для детей и взрослых, в том числе и для незрячих.
2: Ну вот и все, дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. От имени всей редакции мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого-самого доброго. До новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: В четверг вечером президент Словакии Петер Пеллегрини открыл новое почетное консульство в южноитальянском городе Бари с целью поддержки инноваций и оказания помощи словацким гражданам в регионе Апулия. По словам президента, это укрепит сеть почетных консульств, что еще больше активизирует сотрудничество между Словакией и Италией, а также между отдельными регионами. В состав делегации вошли представители 8 словацких университетов, Словацкой академии наук, аэропортов Братиславы и Кошице, а также других словацких компаний. Они подписали меморандумы о взаимопонимании со своими итальянскими партнерами о сотрудничестве в областях образования, экономики и транспорта. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о том, что Венгрия граничит сама с собой, резкими заявлениями. Он напомнил, что Венгрия граничит с суверенной Словацкой республикой на севере. Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар назвал заявления Мадьяра абсурдными и противоречащими истории. Глава словацкого МИДа также подчеркнул, что он отвергает любые сомнения в границах Словакии, ее территориальной целостности или суверенитете. На церемонии в четверг, посвященной годовщине подписания Трианонского договора 1920 года, Петер Мадьяр отметил, что Венгрия – единственная страна в мире, которая является сама себе соседом. Поэтому, по его словам, необходимы хорошие отношения с соседними странами, что в последние годы не всегда имело место, и диалог с важнейшими союзниками странами Вышеградской группы даже был прерван. В текущей оценке соблюдения налоговых правил стран ЕС Словацкая Республика показала наилучшие результаты среди всех государств-членов. Министерство финансов Словакии заявило об этом в ответ на опубликованный в среду доклад Европейской комиссии. В этой связи министерство напомнило, что комиссия не принимает во внимание напрямую размер дефицита, который страны достигают в своих бюджетных оценках, поскольку он также включает в себя части, на которые национальные правительства не могут напрямую повлиять. К ним относятся, например, процентные ставки по выплатам долга. Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо отправится в Черногорию в пятницу, 5 июня, на саммит ЕС «Западные Балканы». В городе Тиват лидеры обсудят расширение Союза и прогресс, достигнутый в постепенной интеграции Западных Балкан в Европейский Союз. Темами обсуждений будут в том числе сотрудничество по вопросам внешней политики, политики безопасности и обороны. Предыдущий саммит состоялся в декабре 2025 года в Брюсселе. Словацкая легкоатлетка Эмма Заплеталова выиграла забег на 400 метров с барьерами на этапе бриллиантовой лиги в Риме, показав лучший результат года в мире – 52,58 секунды. Одновременно она улучшила и свой национальный рекорд. Заплеталова продолжила свой успех, показанный в воскресенье в Рабате, Марокко, где она также одержала победу. Она в пятый раз в своей карьере вошла в тройку лучших на соревнованиях самой престижной легкоатлетической серии. Победительница опроса спортсмен 2025 года в Словакии также поднялась на 12 место в мировых исторических рейтингах. В четверг в учебном центре Лешт прошли подготовленные статические и динамические демонстрации техники в рамках Международного дня учений Strong Lineage 26. После их завершения генерал испанской армии Луис Саес Рокандио заявил, что эти учения представляют собой ключевой этап коллективной обороны и сдерживания НАТО на восточном фланге Альянса. Пресс-секретарь Вооруженных сил Словакии Штефан Земанович сообщил на прошлой неделе, что учения являются одним из важнейших этапов в достижении бригадой полной оперативной готовности в рамках плана Верховного Главнокомандующего силами НАТО в Европе. Друзья, более подробно с новостями можно ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
1: Обширный анализ различных образцов янтаря со всего мира, проведенный ведущими учеными, включая редкие экземпляры из Словакии времен динозавров с названием «словацит», открывает новые перспективы в изучении древних экосистем. Это первая глобальная классификация янтаря, основанная на инфракрасных профилях. Результаты анализа были опубликованы группой авторов из словацких и международных учреждений в Gondwana Research, исследование Гондваны, одном из трех важнейших журналистов журналов в мире, посвященных наукам о Земле. Словациту более 110 миллионов лет, сказал палеонтолог и руководитель исследования Петер Варшанский из Института наук о Земле и Института зоологии Словацкой академии наук. Словацит был найден несколько лет назад палеонтологом-любителем Михалом Гулаком в месторождении Горной Срне недалеко от Дубницы над Вагом. Янтарь был обнаружен вместе с камнем, от которого ученые позже отделили его, и его длина составляла 5,5 сантиметров. Янтарь сохранился в морских отложениях. Мы предполагаем, что он упал в реку, и подводное течение, вероятно, унесло его на глубину в море, где он отложился в донной глине и иле, пояснил Петр Вершанский. По его словам, обнаружение янтаря в морских отложениях – большая редкость. Словацит имеет оранжевый цвет. При освещении ультрафиолетовым светом он светится. Это одно из доказательств того, что это янтарь, поскольку каждый образец этого удивительного камня светится в ультрафиолетовом свете. Янтарь излучает собственный свет, а ультрафиолетовые лучи лишь усиливают его свечение. Ученые непроизвольно раскололи янтарь на две половины. Одна будет храниться в Словацком национальном музее, а другая – в бальнеологическом музее имени Имриха Винтера в Пиштянах. Янтарь, вероятно, является самым прочным органическим материалом, сохраняющим свои свойства примерно в 10 тысяч раз дольше, чем стекло, без разложения в земле. В случае со словацитом ученые смогли очень точно определить его возраст благодаря микроорганизмам, сохранившимся в окружающих янтарь породах. Результаты исследований показали, что обнаруженный в Словакии янтарь образовался приблизительно 110-115 миллионов лет назад. Он относится к тому времени, когда по земле бродили динозавры, а цветковые растения только начинали свое развитие. Благодаря своей прочности янтарь сохраняет много информации о прошлом, об окружающей среде, животных и растениях. Он запечатлевает насекомых и микроорганизмы в их естественном виде, позволяя нам увидеть, как они выглядели в прошлом. Часто сохраняется и их окраска. В этом отношении янтарь не имеет себе равных, поэтому его так много исследуют. Тот факт, что исследование Петра Вершанского и его коллег было опубликовано в журнале «Исследования Гондваны», сродни завоеванию медали на Всемирном чемпионате геологов. Для того, чтобы научная статья была признана в журнале столь высокого профессионального уровня, она должна представлять собой исследование глобального значения с анализом данных со всего мира.
2: Уважаемые друзья, дорогие наши слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона вас приветствует Андрей Шевченко, со звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. По традиции, вначале несколько слов, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы расскажем о людях с нарушением слуха, предложим вашему вниманию разговоры с выпускниками и педагогами Тернавского университета по специальности сурдопереводчиков. Затем, дорогие друзья, вы можете послушать увлекательный разговор с директором Музея естественных наук Словацкого национального музея Яном Каутманом. Он рассказал нам о его научной работе, в особенности в области изучения рептилий. Вот такой будет наша сегодняшняя программа. Оставайтесь с нами, друзья, с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: В радиовещании мы часто говорим о незрячих людях, для которых радио является важным источником информации. Однако сегодня мы поговорим о глухих и слабослышащих. Нередко содержание передач им передают знакомые, говорящие на словацком языке жестов. Нередко им переводят также тексты песен. На педагогическом факультете Тернавского университета уже есть студенты-специалисты, работающие переводчиками словацкого языка жестов. Мы обсудили эту область обучения со студентками Юлианой и Анетой.
3: Я сам не почувствую,
4: а с рождения у меня нарушение слуха, но я использую кохлеарный имплантат. Я сталкивалась с языком жестов в разных сферах своей жизни и всегда интересовалась изучением этой специализации. И благодаря Тернавскому университету у меня наконец появилась возможность полностью освоить язык жестов.
2: Напомним, что кохлеарный имплантат – это устройство, которое хирургическим путем устанавливается в кость под кожу за ухом. Оно позволяет человеку с поврежденной слуховой системой воспринимать звуки, которые до этого были для него недоступны.
4: Изучение языка жестов имеет свою специфику. На занятиях большинство наших педагогов глухие, и мы учимся напрямую, то есть непосредственно у преподавателей с нарушением слуха. По этой причине у нас много реальной практики.
2: Чаще всего мы встречаемся с языком жестов во время просмотра просмотра телевизионных новостей. Некоторые из нас, слышащих людей, иногда пытаемся понять, какие слова интерпретируются каким образом.
4: Язык жестов имеет свою грамматику. Причем большинство слышащих людей считает, что каждому слову в разговорной речи соответствует определенный жест в сурдоязыке. Но это не так. Конечно, когда слышащий человек смотрит на сурдопереводчика, он может по некоторым знаковым жестам понять, например, что жест означает «мяч». Да, вы также поймете по языку жестов, что на мяч указывают, но, конечно, непосредственное понимание не относится ко всем явлениям. Важно понимать, что в этой области изучения мы начинаем с самых основ, поэтому сначала мы изучаем базовые жесты, такие как «мама», «папа». Поначалу мы не углубляемся в сложные темы, и только потом на более поздних курсах начинаем обсуждать их, когда уже умеем правильно интерпретировать текст, и мы можем интерпретировать любую тему.
2: Сегодня мы говорим о людях с нарушениями слуха и общении с ними на языке жестов. Во время беседы со студентами, обучающимися переводу на словацкий язык жестов, они посоветовали нам говорить при общении с глухими медленно и четко артикулировать. В качестве альтернативы мы можем постараться также объяснять жестами.
4: Представители транспортных компаний в Словакии думают не только об инвалидах и незрячих, но и о людях с нарушениями слуха и разместили для них информационное табло в автобусах, особенно на междугородних трассах. Представитель одной из транспортных компаний, Петер Стах, рассказал нам об этом подробнее.
2: Это устоявшаяся система во всех автобусах, которые предоставляют услуги или ездят в Братиславской области, будь то городские автобусы или входящие в интегрированную транспортную систему, или региональные автобусы.
4: Здесь мы видим несколько информационных систем. Одна показывает, где проезжает автобус с указанием названия остановок, а другая – система для слепых.
2: Конечно, здесь есть цифровое табло для пассажиров с нарушениями слуха. Оно облегчает им ориентирование во время поездки. Они могут видеть, какая остановка ближайшая, какие следующие, сколько времени займет прибытие автобуса на эту остановку, опаздывает он или прибывает вовремя. Всю эту информацию они могут увидеть на этом табло.
4: Была добавлена еще одна система информирования для людей с нарушениями слуха.
2: Наша цель состоит в том, чтобы независимо от наличия физических ограничений, пассажир автобуса чувствовал себя комфортно, был уверен, что знает, в какой автобус он садится, куда едет, где ему нужно выйти и как подать водителю сигнал о необходимости выйти.
4: Несомненно, некоторые пассажиры найдут на практике что-то, что можно было бы улучшить.
2: Именно по этой причине в нашей транспортной компании мы ежегодно проводим опрос удовлетворенности пассажиров во всех 5 регионах Словакии, как в региональном, так и в городском транспорте. Мы спрашиваем пассажиров, насколько они удовлетворены предоставляемыми нами услугами сегодня, а также какие услуги они хотели бы видеть в будущем или какие у них есть предложения по улучшению общественного транспорта. Мы будем рады, если они примут участие в опросе и поделятся своими мыслями.
4: Первые выпускники педагогического факультета Трнавского университета по специализации переводческой деятельности на словацкий язык жестов работают в разных сферах – для средств массовой информации, в государственных и региональных администрациях и так далее. Один из преподавателей – Роман Войтиховский. Он рассказал нам также о том, насколько большую помощь оказывают в их университете эти выпускники по сравнению с тем временем, когда у них были только выпускники курсов языка жестов.
2: Выпускники нашего университета могут работать судебными переводчиками, но, конечно, для этой специализации им также необходимо сдать дополнительные экзамены. Они могут работать переводчиками, например, в банках, в офисах или в самых разных учреждениях, например, с врачами. Их деятельность востребована при художественном переводе театральных постановок, а также песен на концертах. И, наконец, знание языка жестов необходимо для перевода конференций, непосредственно на лекциях и конференциях и так далее. Таким образом, выпускники имеют широкое применение в переводческой области.
4: Проявляют ли городские или областные администрации интерес к переводу на язык жестов, например, во время заседания совета?
2: Конечно. Например, перевод уже осуществляется в государственных учреждениях, на телевидении или в других местах. Да, в последнее время разные учреждения все чаще обращаются к сурдопереводчикам. По сути, теперь по закону они обязаны обеспечивать наличие переводчиков для глухих. Я очень этому рад, и очевидно, что необходимо обучать и повышать квалификацию новых переводчиков, чтобы их можно было обеспечить в большем количестве учреждений.
4: Мы уже поговорили со студентами и преподавателями специализации перевода на словацкий язык жестов. Это особый вид языка, поскольку интерпретация в каждом языке мира различна. Выпускники уже нашли работу во время учебы, работая переводчиками в городских или региональных советах, во время официальных визитов, в правительственных учреждениях и в президентском дворце. Мы также побеседовали с Юрием Гладким, заведующим кафедрой словацкого языка и литературы педагогического факультета Трнавского университета.
5: Несмотря
2: на то, что словацкий язык является устным, словацкий язык жестов, как и любой другой язык жестов, в первую очередь является визуально-моторным языком, то есть требующим согласованности зрительного и двигательного анализаторов.
4: Значит, обучение устному переводу на словацкий язык отличается от обучения переводу на английский язык жестов?
2: Конечно, каждый язык специфичен, поэтому наши студенты, например, готовятся к ситуациям, связанным с международным языком жестов, чтобы приобрести компетенцию в переводе, в первую очередь, на словацкий язык жестов. Но они также могут переводить основные ситуации в рамках международного языка жестов.
4: До сих пор язык жестов, вероятно, преподавался только на курсах.
2: Данная учебная программа очень специфична и оригинальна, и точно отражает тот факт, что профессия переводчика, а именно перевод на словацкий язык жестов, до сих пор не изучалась ни в одном словацком университете. В то время как, например, в Чехии можно изучать перевод в 3 учебных заведениях, в Словакии это было не так. Потребность в переводе на словацкий язык жестов растет, особенно среди слабослышащих или глухих граждан, и поэтому Словакии не хватает профессионально подготовленных переводчиков. Конечно, переводчиками являются, например, дети глухих родителей или другие их родственники. Но мы сосредоточены на обучении профессиональных переводчиков, владеющих словацким сурдоязыком, его структурой, системой и, конечно же, всеми остальными аспектами, такими как этика перевода.
4: Многие ваши преподаватели – люди с нарушением слуха. А это значит, что у студентов есть непосредственная возможность попробовать себя в роли переводчика для глухих.
2: Конечно, мы исходим из предположения, что если словацкий язык жестов или язык жестов в целом преподается человеком, для которого он является родным языком, и, следовательно, который очень хорошо владеет им, его фонетикой и грамматикой, то и переводчики, прошедшие такое языковое обучение, будут высокого качества, будут полноценно владеть сурдоязыком.
4: Есть ли у ваших студентов практика уже во время учебы? Налажена ли здесь, в Трнаве, система устного перевода, например, в региональном или городском советах?
2: У нас профессионально ориентированная учебная программа, и когда мы ее открыли, интерес был очень значительным. Первые выпускники уже работают на практике в качестве переводчиков. Их число составляет ежегодно примерно 10 человек, и в долгосрочной перспективе это количество не покроет реальную потребность перевода на словацкий сурдоязык в разных сферах.
4: Перевод на словацкий язык жестов – это особый вид перевода, и в мире существует несколько десятков сурдоязыков. При встрече с глухим или слабослышащим человеком говорить слишком громко бесполезно. Важно иметь четкую артикуляцию и смотреть глухому человеку в лицо или использовать жесты.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
1: Нашу сегодняшнюю встречу можно назвать и беседой в кабинете ученого. Ян Каутман, директор Музея естественных наук Словацкого национального музея. Большая часть его работы связана с административной деятельностью, однако он прежде всего эксперт по рептилиям. В его кабинете мы увидели множество различных экземпляров, которые нуждаются в описании для непрофессиональной публики. И зимние месяцы, когда рептилии отдыхают в природе, идеально подходят для этого. Мы расспросили Яна Каутмана о его работе, в особенности о широкой области изучения рептилий.
2: Земноводных и рептилий, на которых я сосредотачиваюсь, в нашей стране довольно мало по сравнению с другими группами животных. Они ускользают от внимания и часто не пользуются хорошей репутацией у широкой публики. Люди, естественно, боятся их, учитывая, что среди рептилий некоторые из них ядовиты, и это вызывает у людей серьезные опасения. Но вся проблема возникает из-за невежества. Чем меньше мы знаем о чем-то, тем легче нам услышать об этом негативные вещи.
1: Что же относится ко всем этим группам земноводных, о которых мы говорим?
2: Если сузить этот вопрос до территории Словакии, мы не будем сейчас обсуждать его в глобальном масштабе, потому что этих видов очень много. В Словакии у нас есть группа земноводных, которая делится на 2 отряда. Есть хвостатые и бесхвостые, то есть саламандры и лягушки. Если объяснить непрофессиональным языком, А что касается рептилий, у нас есть чешуйчатые рептилии, которые мы делим на змей и ящериц. И, наконец, в нашей природе переживает черепаха.
1: То есть вы говорите о черепахе как о виде в единственном числе.
5: Поводный друг коритначки Елен Еден, коритначка.
2: В нашей природе обитает только один местный вид черепах – прудовая черепаха, которая в Словакии находится под угрозой исчезновения. Хотя сейчас, когда этому вопросу уделяется больше внимания, мы обнаружили, что ситуация не настолько катастрофична, как мы думали, но все же это вид, находящийся под угрозой исчезновения. К сожалению, у нас также есть другие виды черепах, которых люди выпускают в природу, и это одна из причин проблем с местными видами, поскольку животные, выпущенные массово, особенно американские черепахи, живут долго. В нашей среде они долго выживают и, увы, уже начали размножаться, что не является хорошим явлением.
1: Вы имеете в виду красноухую черепаху? Это вид?
5: Она коритначка письменковая типичная.
2: Да, красноухая черепаха – типичный вид, составляющий примерно 99% инвазивных или завезенных видов в нашу природу.
1: Что потенциально опасно для человека, пришедшего на природу? Вы сказали, что существует множество мифов, связанных со змеями. Но в нашей природе есть только один вид ядовитой змеи – гадюка.
2: Вокруг этой темы существует множество мифов. Прежде всего, я бы сосредоточил внимание только на севере Восточной и Центральной Словакии, поскольку гадюка практически не встречается в Западной Словакии. Даже если кто-то утверждает, что видел ее, обычно перепутал ее с обыкновенной медянкой. Она немного похожа на гадюку, примерно такого же размера, имеет схожий прерывистый узор на теле. Поэтому ошибочные оценки очень распространены, когда люди в панике принимают медянку за ядовитую змею. Обыкновенная гадюка – единственная ядовитая змея в нашей стране, обладает относительно сильным ядом, но его запасы у нее очень малы. Это значит, что здоровому человеку не стоит паниковать, даже если его змея укусит. Конечно, ему следует обратиться в больницу, пройти обследование или, возможно, получить сыворотку, но его жизни это не угрожает. Скорее, он умрет за рулем автомобиля, если в панике поедет в больницу на скорости 150 км в час на повороте, чем если с ним действительно что-то случится после укуса змеи.
1: Когда человек во время прогулки на природе видит змею, он, как правило, убивает или уничтожает ее каким-либо образом в целях самозащиты. И вот тут возникает вопрос. Поскольку в Словакии обитает только одна ядовитая змея, нам, вероятно, следует защищать змеи, а не убивать их.
2: Ядовитые змеи – не повод ее уничтожать. Это всего лишь человеческая предвзятость. В идеале нужно избегать змей. Если человек их боится или не хочет с ними встретиться, то ему следует просто их избегать.
1: Мы разговариваем с директором Музея естественных наук Словацкого национального музея Яном Каутманом. Область его исследований – это рептилии. Одна из рептилий, законсервированная в специальной жидкости, даже попала в музей спустя много десятилетий из коллекции ученого, проживавшего за границей. Однако для нас, любителей природы, важно знать, что в Словакии не стоит бояться ядовитых змей. И, как сказал нам Ян Каутман, даже гадюка не представляет непосредственной опасности.
5: К
2: счастью, эти змеи чувствуют наше присутствие гораздо раньше, чем мы сами, потому что они очень чувствительны к сотрясениям почвы, которые мы вызываем, и очень часто убегают, прежде чем мы успеваем их заметить. Конечно, такие встречи случаются. К счастью, мы более неуклюжи и медлительны, чем они. Иногда бывает так, что вы просто садитесь на гадюку, и тогда происходит укус, но если это укус в конечность, то это не должно быть серьезной проблемой. К этому следует подходить с долей здравого смысла и понимать, что это, по сути, неразрывное звено в нашей природе, неотъемлемая часть пищевой цепочки. Многие виды змей очень полезны, их функция во всей экосистеме очень важна. В принципе, это тот же принцип, что и при выкапывании ядовитых грибов. Ведь зачем это делать, правда? Вы же их просто не будете есть. Если вы боитесь змей, то держитесь от нее подальше, или же более разумный подход – наблюдать за ней, изучать ее, и узнав ее поближе, вы будете бояться ее меньше.
1: Мы находимся в вашем кабинете в Музее естественных наук, и у вас здесь много экспонатов. Насколько все это исследовано в Словакии? В какой степени некоторые из ваших научных подходов все еще могут быть применены, если выехать на природу и исследовать именно ту область, о которой мы говорили, то есть земноводных, рептилий и так далее?
5: Страшно мало того перед нами еще, что можем объявить.
2: В будущем нас ждет еще очень многое, что мы можем открыть. Приведу лишь один пример. У нас было 12 видов рептилий, а потом вдруг их стало 13, потому что выяснилось, что, например, ломкая ветереница, на самом деле, это не один вид, а два, и оба обитают на нашей территории. территорий. Они очень похожи друг на друга, и до сих пор мы считали их одним видом. Мы можем различать их генетически без проблем, конечно, и морфологически, но раньше это было не так просто. То же самое происходит и с другими видами. Мы еще многое узнаем, что нас очень и очень удивит. Речь идет не только об открытии самих видов, но и об изучении законов их поведения, их жизни, веществ, которые есть у них в организме, таких как яды или ферменты и тому подобное. Или, например, регенерация у саламандр. Когда они теряют ногу, у них вырастает новая. Если бы мы знали, как все это работает, и могли бы, например, применять это к людям в случае травм, это было бы невероятно. Все это однажды действительно станет реальностью, потому что наука развивается семимильными шагами, и то, что казалось нам невозможным 20 лет назад, мы теперь считаем устаревшим.
1: Все рептилии зимой уже прячутся, впадают в спячку. Возможно ли увидеть какие-либо виды в дикой природе, или мы увидим их только в апреле?
5: Некоторые
2: ящерицы, такие как стенная ящерица и им подобные, очень быстро реагируют на потепление в природе, часто даже в феврале, когда дни теплые, и вылезают из своих укрытий. Иногда медянку можно увидеть случайно, но чаще это происходит, если зайти на чердак, где эти змеи иногда впадают в спячку, или в подвалах. Это животные с переменчивой температурой тела, зависящей от температуры окружающей среды. Когда холод немного ослабляет их, они пытаются укрыться. У них замедляется метаболизм, и они пережидают этот неблагоприятный для себя период в тишине и покое, пробуждаясь лишь в первые теплые весенние дни.
1: Рассказывал Ян Каутман, директор Музея естественных наук Словацкого национального музея. В настоящее время здесь можно увидеть постоянные экспозиции из цикла «Чудеса природы», «Драгоценности земли», «Антропология и история жизни на земле». Среди экспозиций стоит вспомнить интересную палеонтологическую экспозицию для детей и взрослых, в том числе и для незрячих.
2: Ну вот и все, дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. От имени всей редакции мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого-самого доброго. До новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: В четверг вечером президент Словакии Петер Пеллегрини открыл новое почетное консульство в южноитальянском городе Бари с целью поддержки инноваций и оказания помощи словацким гражданам в регионе Апулия. По словам президента, это укрепит сеть почетных консульств, что еще больше активизирует сотрудничество между Словакией и Италией, а также между отдельными регионами. В состав делегации вошли представители 8 словацких университетов, Словацкой академии наук, аэропортов Братиславы и Кошицы, а также других словацких компаний. Они подписали меморандумы о взаимопонимании со своими итальянскими партнерами о сотрудничестве в областях образования, экономики и транспорта. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о том, что Венгрия граничит сама с собой, резкими заявлениями. Он напомнил, что Венгрия граничит с суверенной Словацкой республикой на севере. Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар назвал заявления Мадьяра абсурдными и противоречащими истории. Глава словацкого МИДа также подчеркнул, что он отвергает любые сомнения в границах Словакии, ее территориальной целостности или суверенитете. На церемонии в четверг, посвященной годовщине подписания Трианонского договора 1920 года, Петер Мадьяр отметил, что Венгрия – единственная страна в мире, которая является сама себе соседом. Поэтому, по его словам, необходимы хорошие отношения с соседними странами, что в последние годы не всегда имело место, и диалог с важнейшими союзниками странами Вышеградской группы даже был прерван. Текущие оценки соблюдения налоговых правил стран ЕС Словацкая Республика показала наилучшие результаты среди всех государств-членов. Министерство финансов Словакии заявило об этом в ответ на опубликованный в среду доклад Европейской комиссии. В этой связи министерство напомнило, что комиссия не принимает во внимание напрямую размер дефицита, который страны достигают в своих бюджетных оценках, поскольку он также включает в себя части, на которые национальные правительства не могут напрямую повлиять. К ним относятся, например, процентные ставки по выплатам долга. Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо отправится в Черногорию в пятницу, 5 июня, на саммит ЕС «Западные Балканы». В городе Тива от лидера обсудят расширение Союза и прогресс, достигнутый в постепенной интеграции Западных Балкан в Европейский Союз. Темами обсуждений будут в том числе сотрудничество по вопросам внешней политики, политики безопасности и обороны. Предыдущий саммит состоялся в декабре 2025 года в Брюсселе. Словацкая легкоатлетка Эмма Заплеталова выиграла забег на 400 метров с барьерами на этапе бриллиантовой лиги в Риме, показав лучший результат года в мире – 52,58 секунды. Одновременно она улучшила и свой национальный рекорд. Заплеталова продолжила свой успех, показанный в воскресенье в Рабате, Марокко, где она также одержала победу. Она в пятый раз в своей карьере вошла в тройку лучших на соревнованиях самой престижной легкоатлетической серии. Победительница опроса «Спортсмен 2025 года в Словакии» также поднялась на 12 место в мировых исторических рейтингах. В четверг в учебном центре Лешт прошли подготовленные статические и динамические демонстрации техники в рамках Международного дня учений «Strong Lineage 26». После их завершения генерал испанской армии Луис Саес Рокандио заявил, что эти учения представляют собой ключевой этап коллективной обороны и сдерживания НАТО на восточном фланге Альянса. Пресс-секретарь вооруженных сил Словакии Штефан Земанович сообщил на прошлой неделе, что учения являются одним из важнейших этапов в достижении бригады полной оперативной готовности в рамках плана Верховного Главнокомандующего силами НАТО в Европе. Друзья, более подробно с новостями можно ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
1: Обширный анализ различных образцов янтаря со всего мира, проведенный ведущими учеными, включая редкие экземпляры из Словакии времен динозавров с названием «словацит», открывает новые перспективы в изучении древних экосистем. Это первая глобальная классификация янтаря, основанная на инфракрасных профилях. Результаты анализа были опубликованы группой авторов из словацких и международных учреждений в Gondwana Research, исследование Гондваны, одном из трех важнейших журналов журналов в мире, посвященных наукам о Земле. Словоциту более 110 миллионов лет, сказал палеонтолог и руководитель исследования Петер Вершанский из Института наук о Земле и Института зоологии Словацкой академии наук. Словоцит был найден несколько лет назад палеонтологом-любителем Михалом Гулваком в месторождении Горной Сырне недалеко от Дубницы над Вагом. Янтарь был обнаружен вместе с камнем, от которого ученые позже отделили его, и его длина составляла 5,5 сантиметров. Янтарь сохранился в морских отложениях. Мы предполагаем, что он упал в реку, и подводное течение, вероятно, унесло его на глубину в море, где он отложился в донной глине и иле, пояснил Петр Вершанский. По его словам, обнаружение янтаря в морских отложениях – большая редкость. Словоцит имеет оранжевый цвет. При освещении ультрафиолетовым светом он светится. Это одно из доказательств того, что это янтарь, поскольку каждый образец этого удивительного камня светится в ультрафиолетовом свете. Янтарь излучает собственный свет, а ультрафиолетовые лучи лишь усиливают его свечение. Ученые непроизвольно раскололи янтарь на две половины. Одна будет храниться в Словацком национальном музее, а другая – в Бальнеологическом музее имени Имриха Винтера в Пиштянах. Янтарь, вероятно, является самым прочным органическим материалом, сохраняющим свои свойства примерно в 10 тысяч раз дольше, чем стекло, без разложения в земле. В случае со словоцитом ученые смогли очень точно определить его возраст благодаря микроорганизмам, сохранившимся в окружающих янтарь породах. Результаты исследований показали, что обнаруженный в Словакии янтарь образовался приблизительно 110-115 миллионов лет назад. Он относится к тому времени, когда по земле бродили динозавры, а цветковые растения только начинали свое развитие. Благодаря своей прочности янтарь сохраняет много информации о прошлом, об окружающей среде, животных и растениях. Он запечатлевает насекомых и микроорганизмы в их естественном виде, позволяя нам увидеть, как они выглядели в прошлом. Часто сохраняется и их окраска. В этом отношении янтарь не имеет себе равных, поэтому его так много исследуют. Тот факт, что исследование Петера Вершанского и его коллег было опубликовано в журнале «Исследования Гондваны», сродни завоеванию медали на Всемирном чемпионате геологов. Для того, чтобы научная статья была признана в журнале столь высокого профессионального уровня, она должна представлять собой исследование глобального значения с анализом данных со всего мира.
2: Уважаемые друзья, дорогие наши слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона вас приветствует Андрей Шевченко, со звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. По традиции, вначале несколько слов, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы расскажем о людях с нарушением слуха, предложим вашему вниманию разговоры с выпускниками и педагогами Тернавского университета по специальности сурдопереводчиков. Затем, дорогие друзья, вы можете послушать увлекательный разговор с директором Музея естественных наук Словацкого национального музея Яном Каутманом. Он рассказал нам о его научной работе, в особенности в области изучения рептилий. Вот такой будет наша сегодняшняя программа. Оставайтесь с нами, друзья, с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: В радиовещании мы часто говорим о незрячих людях, для которых радио является важным источником информации. Однако сегодня мы поговорим о глухих и слабослышащих. Нередко содержание передач им передают знакомые, говорящие на словацком языке жестов. Нередко им переводят также тексты песен. На педагогическом факультете Тернавского университета уже есть студенты-специалисты, работающие переводчиками словацкого языка жестов. Мы обсудили эту область обучения со студентками Юлианой и Анетой.
3: Я сам не почувствую, але уже
4: С рождения у меня нарушение слуха, но я использую кохлеарный имплантат. Я сталкивалась с языком жестов в разных сферах своей жизни и всегда интересовалась изучением этой специализации. И благодаря Тернавскому университету у меня наконец появилась возможность полностью освоить язык жестов.
2: Напомним, что кохлеарный имплантат – это устройство, которое хирургическим путем устанавливается в кость под кожу за ухом. Оно позволяет человеку с поврежденной слуховой системой воспринимать звуки, которые до этого были для него недоступны.
4: Изучение языка жестов имеет свою специфику. На занятиях большинство наших педагогов глухие, и мы учимся напрямую, то есть непосредственно у преподавателей с нарушением слуха. По этой причине у нас много реальной практики.
2: Чаще всего мы встречаемся с языком жестов во время просмотра просмотра телевизионных новостей. Некоторые из нас, слышащих людей, иногда пытаемся понять, какие слова интерпретируются каким образом.
4: Язык жестов имеет свою грамматику. Причем большинство слышащих людей считает, что каждому слову в разговорной речи соответствует определенный жест в сурдоязыке. Но это не так. Конечно, когда слышащий человек смотрит на сурдопереводчика, он может по некоторым знаковым жестам понять, например, что жест означает «мяч». Да, вы также поймете по языку жестов, что на мяч указывают, но, конечно, непосредственное понимание не относится ко всем явлениям. Важно понимать, что в этой области изучения мы начинаем с самых основ, поэтому сначала мы изучаем базовые жесты, такие как «мама», «папа». Поначалу мы не углубляемся в сложные темы, и только потом на более поздних курсах начинаем обсуждать их, когда уже имеем правильно интерпретировать текст, и мы можем интерпретировать любую тему.
2: Сегодня мы говорим о людях с нарушениями слуха и общении с ними на языке жестов. Во время беседы со студентами, обучающимися переводу на словацкий язык жестов, они посоветовали нам говорить при общении с глухими медленно и четко артикулировать. В качестве альтернативы мы можем постараться также объяснять жестами.
4: Представители транспортных компаний в Словакии думают не только об инвалидах и незрячих, но и о людях с нарушениями слуха и разместили для них информационное табло в автобусах, особенно на междугородних трассах. Представитель одной из транспортных компаний, Петер Стах, рассказал нам об этом подробнее.
2: Это устоявшаяся система во всех автобусах, которые предоставляют услуги или ездят в Братиславской области, будь то городские автобусы или входящие в интегрированную транспортную систему или региональные автобусы.
4: Здесь мы видим несколько информационных систем. Одна показывает, где проезжает автобус с указанием названия остановок, а другая – система для слепых.
2: Конечно, здесь есть цифровое табло для пассажиров с нарушениями слуха. Оно облегчает им ориентирование во время поездки. Они могут видеть, какая остановка ближайшая, какие следующие, сколько времени займет прибытие автобуса на эту остановку, опаздывает он или прибывает вовремя. Всю эту информацию они могут увидеть на этом табло.
4: Была добавлена еще одна система информирования для людей с нарушениями слуха.
2: Наша цель состоит в том, чтобы независимо от наличия физических ограничений, пассажир автобуса чувствовал себя комфортно, был уверен, что знает, в какой автобус он садится, куда едет, где ему нужно выйти и как подать водителю сигнал о необходимости выйти.
4: Несомненно, некоторые пассажиры найдут на практике что-то, что можно было бы улучшить.
2: Именно по этой причине в нашей транспортной компании мы ежегодно проводим опрос удовлетворенности пассажиров во всех 5 регионах Словакии, как в региональном, так и в городском транспорте. Мы спрашиваем пассажиров, насколько они удовлетворены предоставляемыми нами услугами сегодня, а также какие услуги они хотели бы видеть в будущем или какие у них есть предложения по улучшению общественного транспорта. Мы будем рады, если они примут участие в опросе и поделятся своими мыслями.
4: Первые выпускники педагогического факультета Трнавского университета по специализации переводческой деятельности на словацкий язык жестов работают в разных сферах – для средств массовой информации, в государственных и региональных администрациях и так далее. Один из преподавателей – Роман Войтиховский. Он рассказал нам также о том, насколько большую помощь оказывают в их университете эти выпускники по сравнению с тем временем, когда у них были только выпускники курсов языка жестов.
2: Выпускники нашего университета могут работать судебными переводчиками, но, конечно, для этой специализации им также необходимо сдать дополнительные экзамены. Они могут работать переводчиками, например, в банках, офисах или в самых разных учреждениях, например, с врачами. Их деятельность востребована при художественном переводе театральных постановок, а также песен на концертах. И, наконец, знание языка жестов необходимо для перевода конференций, непосредственно на лекциях и конференциях и так далее. Таким образом, выпускники имеют широкое применение в переводческой области.
4: Проявляют ли городские или областные администрации интерес к переводу на язык жестов, например, во время заседания совета?
2: Конечно. Например, перевод уже осуществляется в государственных учреждениях, на телевидении или в других местах. Да, в последнее время разные учреждения все чаще обращаются к сурдопереводчикам. По сути, теперь по закону они обязаны обеспечивать наличие переводчиков для глухих. Я очень этому рад, и очевидно, что необходимо обучать и повышать квалификацию новых переводчиков, чтобы их можно было обеспечить в большем количестве учреждений.
4: Мы уже поговорили со студентами и преподавателями специализации перевода на словацкий язык жестов. Это особый вид языка, поскольку интерпретация в каждом языке мира различна. Выпускники уже нашли работу во время учебы, работая переводчиками в городских или региональных советах, во время официальных визитов, в правительственных учреждениях и в президентском дворце. Мы также побеседовали с Юрой Мгладким, заведующим кафедрой словацкого языка и литературы педагогического факультета Трнавского университета.
2: Несмотря на то, что словацкий язык является устным, словацкий язык жестов, как и любой другой язык жестов, в первую очередь является визуально-моторным языком, то есть требующим согласованности зрительного и двигательного анализаторов.
4: Значит, обучение устному переводу на словацкий язык отличается от обучения переводу на английский язык жестов?
2: Конечно, каждый язык специфичен, поэтому наши студенты, например, готовятся к ситуациям, связанным с международным языком жестов, чтобы приобрести компетенцию в переводе, в первую очередь, на словацкий язык жестов. Но они также могут переводить основные ситуации в рамках международного языка жестов.
4: До сих пор язык жестов, вероятно, преподавался только на курсах.
2: Данная учебная программа очень специфична и оригинальна, и точно отражает тот факт, что профессия переводчика, а именно перевод на словацкий язык жестов, до сих пор не изучалась ни в одном словацком университете. В то время как, например, в Чехии можно изучать перевод в 3 учебных заведениях, в Словакии это было не так. Потребность в переводе на словацкий язык жестов растет, особенно среди слабослышащих или глухих граждан, и поэтому Словакии не хватает профессионально подготовленных переводчиков. Конечно, переводчиками являются, например, дети глухих родителей или другие их родственники. Но мы сосредоточены на обучении профессиональных переводчиков, владеющих словацким сурдоязыком, его структурой, системой и, конечно же, всеми остальными аспектами, такими как этика перевода.
4: Многие ваши преподаватели – люди с нарушением слуха. А это значит, что у студентов есть непосредственная возможность попробовать себя в роли переводчика для глухих.
2: Конечно, мы исходим из предположения, что если словацкий язык жестов или язык жестов в целом преподается человеком, для которого он является родным языком, следовательно, который очень хорошо владеет им, его фонетикой и грамматикой, то и переводчики, прошедшие такое языковое обучение, будут высокого качества, будут полноценно владеть сурдоязыком.
4: Есть ли у ваших студентов практика уже во время учебы? Налажена ли здесь, в Трнаве, система устного перевода, например, в региональном или городском советах?
2: У нас профессионально ориентированная учебная программа, и когда мы ее открыли, интерес был очень значительным. Первые выпускники уже работают на практике в качестве переводчиков. Их число составляет ежегодно примерно 10 человек, и в долгосрочной перспективе это количество не покроет реальную потребность перевода на словацкий сурдоязык в разных сферах.
4: Перевод на словацкий язык жестов – это особый вид перевода, и в мире существует несколько десятков сурдоязыков. При встрече с глухим или слабослышащим человеком говорить слишком громко бесполезно. Важно иметь четкую артикуляцию и смотреть глухому человеку в лицо или использовать жесты.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
1: Нашу сегодняшнюю встречу можно назвать и беседой в кабинете ученого. Ян Каутман, директор Музея естественных наук Словацкого национального музея. Большая часть его работы связана с административной деятельностью, однако он прежде всего эксперт по рептилиям. В его кабинете мы увидели множество различных экземпляров, которые нуждаются в описании для непрофессиональной публики. И зимние месяцы, когда рептилии отдыхают в природе, идеально подходят для этого. Мы расспросили Яна Каутмана о его работе, в особенности о широкой области изучения рептилий.
2: Земноводных и рептилий, на которых я сосредотачиваюсь, в нашей стране довольно мало по сравнению с другими группами животных. Они ускользают от внимания и часто не пользуются хорошей репутацией у широкой публики. Люди, естественно, боятся их, учитывая, что среди рептилий некоторые из них ядовиты, и это вызывает у людей серьезные опасения. Но вся проблема возникает из-за невежества. Чем меньше мы знаем о чем-то, тем легче нам услышать об этом негативные вещи.
1: Что же относится ко всем этим группам земноводных, о которых мы говорим?
2: Если сузить этот вопрос до территории Словакии, мы не будем сейчас обсуждать его в глобальном масштабе, потому что этих видов очень много. В Словакии у нас есть группа земноводных, которая делится на 2 отряда. Есть хвостатые и бесхвостые, то есть саламандры и лягушки, если объяснить непрофессиональным языком, А что касается рептилий, у нас есть чешуйчатые рептилии, которые мы делим на змей и ящериц. И, наконец, в нашей природе переживает черепаха.
1: То есть вы говорите о черепахе как о виде в единственном числе.
5: Поводный друг коритначки Елен Еден, коритначка...
2: В нашей природе обитает только один местный вид черепах. Прудовая черепаха, которая в Словакии находится под угрозой исчезновения. Хотя сейчас, когда этому вопросу уделяется больше внимания, мы обнаружили, что ситуация не настолько катастрофична, как мы думали. Но все же это вид, находящийся под угрозой исчезновения. К сожалению, у нас также есть другие виды черепах, которых люди выпускают в природу, и это одна из причин проблем с местными видами, поскольку животные, выпущенные массово, особенно американские черепахи, живут долго. В нашей среде они долго выживают и, увы, уже начали размножаться, что не является хорошим явлением.
1: Вы имеете в виду красноухую черепаху? Это вид?
2: Да, красноухая черепаха – типичный вид, составляющий примерно 99% инвазивных или завезенных видов в нашу природу.
1: Что потенциально опасно для человека, пришедшего на природу? Вы сказали, что существует множество мифов, связанных со змеями. Но в нашей природе есть только один вид ядовитой змеи – гадюка.
2: Вокруг этой темы существует множество мифов. Прежде всего, я бы сосредоточил внимание только на севере Восточной и Центральной Словакии, поскольку гадюка практически не встречается в Западной Словакии. Даже если кто-то утверждает, что видел ее, обычно перепутал ее с обыкновенной медянкой. Она немного похожа на гадюку, примерно такого же размера, имеет схожий прерывистый узор на теле. Поэтому ошибочные оценки очень распространены, когда люди в панике принимают медянку за ядовитую змею. Обыкновенная гадюка – единственная ядовитая змея в нашей стране, обладает относительно сильным ядом, но его запасы у нее очень малы. Это значит, что здоровому человеку не стоит паниковать, даже если его змея укусит. Конечно, ему следует обратиться в больницу, пройти обследование или, возможно, получить сыворотку, но его жизни это не угрожает. Скорее, он умрет за рулем автомобиля, если в панике поедет в больницу на скорости 150 км в час на повороте, чем если с ним действительно что-то случится после укуса змеи.
1: Когда человек во время прогулки на природе видит змею, он, как правило, убивает или уничтожает ее каким-либо образом в целях самозащиты. И вот тут возникает вопрос. Поскольку в Словакии обитает только одна ядовитая змея, нам, вероятно, следует защищать змеи, а не убивать их.
2: Ядовитые змеи – не повод ее уничтожать. Это всего лишь человеческая предвзятость. В идеале нужно избегать змей. Если человек их боится или не хочет с ними встретиться, то ему следует просто их избегать.
1: Мы разговариваем с директором Музея естественных наук Словацкого национального музея Яном Каутманом. Область его исследований – это рептилии. Одна из рептилий, законсервированная в специальной жидкости, даже попала в музей спустя много десятилетий из коллекции ученого, проживавшего за границей. Однако для нас, любителей природы, важно знать, что в Словакии не стоит бояться ядовитых змей. И, как сказал нам Ян Каутман, даже гадюка не представляет непосредственной опасности.
5: К
2: счастью, эти змеи чувствуют наше присутствие гораздо раньше, чем мы сами, потому что они очень чувствительны к сотрясениям почвы, которые мы вызываем, и очень часто убегают, прежде чем мы успеваем их заметить. Конечно, такие встречи случаются. К счастью, мы более неуклюжи и медлительны, чем они. Иногда бывает так, что вы просто садитесь на гадюку, и тогда происходит укус, но если это укус в конечность, то это не должно быть серьезной проблемой. К этому следует подходить с долей здравого смысла и понимать, что это, по сути, неразрывное звено в нашей природе, неотъемлемая часть пищевой цепочки. Многие виды змей очень полезны, их функция во всей экосистеме очень важна. В принципе, это тот же принцип, что и при выкапывании ядовитых грибов. Ведь зачем это делать, правда? Вы же их просто не будете есть. Если вы боитесь змеи, то держитесь от нее подальше, или же более разумный подход – наблюдать за ней, изучать ее, и узнав ее поближе, вы будете бояться ее меньше.
1: Мы находимся в вашем кабинете в Музее естественных наук, и у вас здесь много экспонатов. Насколько все это исследовано в Словакии? В какой степени некоторые из ваших научных подходов все еще могут быть применены, если выехать на природу и исследовать именно ту область, о которой мы говорили, то есть земноводных, рептилий и так далее?
2: В будущем нас ждет еще очень многое, что мы можем открыть. Приведу лишь один пример. У нас было 12 видов рептилий, а потом вдруг их стало 13, потому что выяснилось, что, например, ломкая ветереница, на самом деле, это не один вид, а два, и оба обитают на нашей территории. территорий. Они очень похожи друг на друга, и до сих пор мы считали их одним видом. Мы можем различать их генетически без проблем, конечно, и морфологически, но раньше это было не так просто. То же самое происходит и с другими видами. Мы еще многое узнаем, что нас очень и очень удивит. Речь идет не только об открытии самих видов, но и об изучении законов их поведения, их жизни, веществ, которые есть у них в организме, таких как яды или ферменты и тому подобное. Или, например, регенерация у саламандр. Когда они теряют ногу, у них вырастает новая. Если бы мы знали, как все это работает, и могли бы, например, применять это к людям в случае травм, это было бы невероятно. Все это однажды действительно станет реальностью, потому что наука развивается семимильными шагами, и то, что казалось нам невозможным 20 лет назад, мы теперь считаем устаревшим.
1: Все рептилии зимой уже прячутся, впадают в спячку. Возможно ли увидеть какие-либо виды в дикой природе, или мы увидим их только в апреле?
5: Некоторые
2: ящерицы, такие как стенная ящерица и им подобные, очень быстро реагируют на потепление в природе, часто даже в феврале, когда дни теплые, и вылезают из своих укрытий. Иногда медянку можно увидеть случайно, но чаще это происходит, если зайти на чердак, где эти змеи иногда впадают в спячку, или в подвалах. Это животное с переменчивой температурой тела, зависящей от температуры окружающей среды. Когда холод немного ослабляет их, они пытаются укрыться. У них замедляется метаболизм, и они пережидают этот неблагоприятный для себя период в тишине и покое, пробуждаясь лишь в первые теплые весенние дни.
1: Рассказывал Ян Каутман, директор Музея естественных наук Словацкого национального музея. В настоящее время здесь можно увидеть постоянные экспозиции из цикла «Чудеса природы, драгоценности Земли, антропология и история жизни на Земле». Среди экспозиций стоит вспомнить интересную палеонтологическую экспозицию для детей и взрослых, в том числе и для незрячих.
2: Ну вот и все, дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. От имени всей редакции мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого-самого доброго. До новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. Сегодня прекрасный солнечный день. В Братиславе июньская погода, а в нашем эфире пятый тур новой викторины «Живая вода». Она посвящена знаменитым здравницам Словакии, которые уже широко известны за рубежом. Перед началом очередного тура мы проводим жеребьевку правильных ответов на вопрос предыдущего тура и выбираем победителя, который получит от Международного радио Словакии приз. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу июня, в эфир выходит очередной, уже пятый тур нашей новой познавательной викторины «Живая вода». В каждом туре мы представляем один из известных словацких курортов. Сегодня мы расскажем о Раецке Теплице.
0: Викторина «Радио Словакия Интернешнл».
1: Прежде чем начать очередной тур, мы хотим поблагодарить всех, кто участвует в нашей викторине «Живая вода», отправляет нам ответы и даже дополнительную информацию. В первую субботу месяца мы определяем победителя прошедшего тура. Напомним, что он был посвящен знаменитому курорту Бардеевске Купеле. Конкурсный вопрос звучал так. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевске Купеле? Правильный ответ – 10 источников. Итак, выбираем победителя четвертого тура викторины «Живая вода». Передо мной распечатка ваших ответов. Все ответы были правильные. Выбирать победителя будет мой коллега Владимир Веселов. Приветствую тебя, Володя.
2: Привет, Таня. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот, наконец, и мне представилась честь выбрать победителя среди множества претендентов. Это уж кому как повезет. Так, перемешиваем.
1: Листочки.
2: Копнем поглубже. Итак, победителем становится Юрий Гаврилов из города Турсунзаде, Таджикистан. Поздравляем вас с победой.
1: Приятная неожиданность. Юрий – наш постоянный и верный слушатель, который часто принимает участие в конкурсах Международного радио Словакии. Уважаемый Юрий, спасибо за участие в нашей викторине. Поздравляем вас с победой в четвертом туре. Вы получите приз от Международного радио Словакии. Это будут сувениры с символикой словацкого радио. Мы будем рады, что символы Словакии отправятся в путешествие в солнечный Таджикистан.
2: Что я могу сказать остальным слушателям, которым не повезло быть избранными в нынешнем туре? Не отчаивайтесь. Участвуйте в нашей викторине в пятом туре, посвященном курорту Раецке Теплице. Вполне возможно, что вам улыбнется счастье. А главное, вы узнаете много интересного о целебных водах Словакии.
0: Викторина «Радио Словакия Интернешнл».
1: А сейчас, друзья, предлагаем вашему вниманию очередной пятый тур нашей викторины. Он посвящен курорту Раецке Теплице. О свойствах этих лечебных источников местные жители знали еще с античных времен. В Словакии зарегистрировано 1948 целебных источников. Но в нашей викторине мы сможем представить только 9 из них. Напомню, что мы уже рассказывали вам о курортах в Пиештяны, Тринчанские Теплицы и Бардеев. Сегодня представим вам замечательный курорт Раецке Теплице. Благодаря своим термальным источникам его популярность с каждым годом растет. Об уникальности этого курорта расскажет моя коллега из секции вещаний РСИ на испанском языке Мария Мангова, которая вырастала в городе Раецке Теплице.
3: Моя вольба, же спрацуем до сутяже «Живая вода Купеле спа Афродите» в Раецких Теплицях была однозначна.
4: Мой выбор в подготовке очередного тура «Живая вода» был не случайным. Город Раецке Теплице знаком мне с детства. Моя родина – Раецка долина, которая находится у подножия гор Малой Фатры и Стражевских Ворхов в бассейне реки Райчанка. Я хорошо помню о Раецкой Теплице как тихий, уютный городок, где жизнь кипит вокруг автовокзала, где пересекалось много маршрутов. Сюда приходили автобусы из разных регионов Чехословакии. Я часами сидела на платформе и смотрела на людей, которые приезжали сюда на курорт или уже уезжали. Но 30 лет назад все кардинально изменилось.
1: Что же именно изменилось в Раицкой теплице за последние 30 лет? Об этом нам поведает вице-президент акционерного общества «Словацкие здравницы» Раицкой теплицы Зденко Мишкольций.
5: В 1996
2: году, то есть 30 лет назад, произошли большие перемены. Моя семья переехала сюда в целях предпринимательства, и мы решили преобразить этот курорт, обновить оборудование, здание. Этот курорт был одной из отсталых и запущенных здравниц, и было совершенно понятно, что нам нужно в него инвестировать.
5: Мы
2: также продумали реконструкцию курорта с точки зрения маркетинга и прибыльности. Мы обнаружили, что на этом месте были когда-то древние, еще античные бани, очень оригинальная архитектура. Уже в древности люди знали о лечебных свойствах местной воды, здесь были построены купальни, и люди посещали их для оздоровления. Мы взяли за образец античные бани с бассейнами и колоннами, использовали натуральные материалы. И все эти детали, античные и современные, создают особую атмосферу античной роскоши, с ее мифологией, неповторимую гармонию духа и тела и благоприятные условия для восстановления.
1: И вот в 1996 году термальный комплекс Раицкой теплицы был преобразован в спа-центр «Афродита». В нем вы попадаете в мир античности и роскоши. Конечно, мнение о коммерциализации термальных источников и подражании античному дизайну могут различаться, но факт остается фактом. Всякий раз, когда вы посещаете Афродиту, как ее просто называют местные жители, при входе указ вам предстоит стоять в очереди, а в раздевалках также полно людей, желающих здесь отдохнуть. Послушаем, что говорят отдыхающие.
6: Ходим часто, а рада бы ходила еще чаще.
7: Я прихожу сюда довольно часто, но хотелось бы еще чаще. Здесь приятная атмосфера, хорошее питание, чудесный отдых, процедуры, массажи. Короче, все, что поддерживает здоровье. Я с удовольствием сюда приезжаю, потому что здесь можно отдохнуть по-настоящему. В Афродите несколько бассейнов с разной температурой, удобные апартаменты и, конечно, отличная кухня. Здесь вкусно кормят. Я сюда приезжаю в течение более 20 лет. Видела, как проходила реконструкция курорта, как он менялся на глазах. И сейчас это курорт на высоком уровне.
4: Мы приехали из Праги, у нас здесь живут родственники. Мы с радостью возвращаемся в эти места. Здесь живописная природа и хорошее обслуживание.
2: Я очень осторожен, когда бываю в местах, где много людей. Всякое в жизни случается, но благодаря здешней воде опасения уходят. Она превосходит все ожидания. Здесь я по-настоящему расслабляюсь. Прекрасные сауны, ванны с прохладной или горячей водой, лечебные процедуры. Я очень доволен.
1: В спа-центре «Афродита» используются 5 теплых термальных источников с температурой от 34 до 38 градусов по Цельсию, говорит менеджер и врач-курортолог Павел Кашечка.
8: Земское подложие творено доломитами с вапенцами.
2: Благодаря геологической структуре местные термальные воды имеют свои специфические физико-химические свойства. Состав наших вод особенный. Это кальциево-магниевые, бикарбонатные и гипотонические воды. Они оказывают благотворное влияние на опорно-двигательный аппарат, успокаивают нервную систему.
1: Кроме того, минеральные воды в Раицкой теплице помогают восстановить пациентам после операции и после травм. Более подробно о том, с какими диагнозами приезжают люди в Раицкие теплицы, нам сообщила главный врач Грета Бунякова из спа-центра «Афродита».
4: Мы работаем с пациентами, перенесшими эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов, а также с больными ревматоидным артритом, неврологическими заболеваниями, такими как рассеянный склероз, болезнь Паркинсона. Мы восстанавливаем пациентов после инсульта, а также тех, кто страдает от профессиональных заболеваний. Например, людей, которые ежедневно работают с вибрирующими инструментами или выполняют длительные односторонние нагрузки. В целом мы добиваемся хороших результатов при всех этих диагнозах. Преимущество нашего спа-лечения по сравнению с классической реабилитацией заключается в наличии гидротерапевтического отделения, где пациенты могут заниматься лечебной физкультурой в бассейнах, что ускоряет весь процесс реабилитации.
1: На курорте Райцка-Теплице широко используют термотерапию с применением теплых компрессов и обертываний. Физиотерапевты проводят различные виды расслабляющего и лечебного массажа, а также лечат с помощью электротерапии.
9: В нашем распоряжении несколько эффективных приборов, таких как ультразвук, магнитотерапия, лазерная терапия, сфокусированная ударная волна, которая очень эффективна, например, при лечении пяточных шпор, кальцификации, болей в мышцах и сухожилиях. Наша цель – использовать правильное сочетание процедур для облегчения боли, увеличения амплитуды движений в отдельных проблемных частях тела и таким образом в целом улучшить качество жизни.
1: По словам главного врача Греты Буняковой, в своей работе она еще не сталкивалась с таким чудом, когда пациент после лечения вскочил бы с инвалидной коляски и побежал бегом. Но случалось, что люди после травм или операций уже не пользовались костылями или тростью. Естественно, что самого большого результата пациенты достигают при длительном и многократном лечении, которое, к сожалению, немногие могут себе позволить. В основном пациенты прибегают к краткосрочному пребыванию или приезжают в спа-центр, чтобы расслабиться хотя бы на один день или несколько часов. Их часто привлекают сауны, говорит менеджер Павел Кашечка.
10: В нашем комплексе 8 различных типов саун. Это паровые сауны, где мы применяем ингаляционные ароматы, например, мяту или эвкалипт. Можно использовать морскую соль. Затем есть сухие сауны, инфракрасные сауны, а также очень популярны среди клиентов тепидариум, скамейки с подогревом и биосауна. Мы предоставляем нашим гостям возможность ежедневно наслаждаться банными процедурами. Сауна сейчас пользуется большой популярностью у наших гостей.
1: В спа-центре «Афродита» чувствуется стремление руководства следовать всем современным тенденциям. Здесь есть хорошо оборудованный фитнес-центр, удобные кафе, зоны отдыха и то, что может изменить мир. Это красота, говорит Грета Бунякова.
4: Помимо оздоровительного отделения, в спа-центре «Афродита» есть салон красоты, предлагающий различные процедуры, направленные на улучшение красоты и здоровья кожи. Кстати, среди клиенток особой популярностью пользуется золотая маска, содержащая 24-каратное золото и обладающая сильным увлажняющим и омолаживающим эффектом.
1: Многих пациентов, посещающих спа-центр «Афродита», особенно интересует лечебный источник питьевой воды с превосходным вкусом. Местные жители приходят сюда почти каждый день выпить воды и набрать бутылки про запас. Менеджер Павел Кашечка считает, что это идеальная питьевая вода. Он советует ее пить 3 раза в день, а утром натощак.
10: Целебный
2: питьевой источник в нашем спа-центре – Афродита. Это колодец БЕ-22, расположенный прямо в центре спа-зоны. Глубина этого колодца составляет 105 метров. Температура воды – 37 градусов по Цельсию. В ее составе преобладают кальций и магний в соотношении 2:1. Вода имеет слабощелочную реакцию, поэтому оказывает очень положительное воздействие на организм, благотворно влияет на пищеварительность, тракт и функцию почек.
1: Первое письменное упоминание об источниках в Райцкой Теплице относится к 1376 году, а это значит, что, по крайней мере, в XIV веке люди уже знали о благотворном влиянии местных вод.
10: В 17 столетии Райцкие теплицы патрили под Литовское недалекое панство.
2: В 17 веке Райцкие теплицы принадлежали имению Литава. Неподалеку находился замок Литава. В то время он принадлежал знатному дворянину Яну Турзу, большому поклоннику термальных источников. Уже тогда была построена кирпичная баня с несколькими помещениями. Первые письменные упоминания о применении воды из Райцкой теплицы как питьевой относятся к 19 веку. В публикации 1895 года приводятся медицинские отчеты об удивительных положительных эффектах питьевого лечения хронических заболеваний почек и пищеварительной системы.
1: Спа-центр «Афродита» ежегодно посещают около 200 тысяч клиентов, а общее количество гостей, пользующихся услугами спа-центра, составляет приблизительно 40 тысяч.
5: Каждую
2: из наших здравниц посещает большое число туристов с соседних стран. Нам повезло, что курорт Раицкие Теплицы находится недалеко от чешской и польской границ, а это значит, что у нас очень много чешских и польских клиентов. Но кроме того, к нам приезжают туристы со всего мира.
1: И в заключении беседы с вице-президентом акционерного общества «Словацкие здравницы» Раицкие Теплицы Зденко Мишкольци мы узнали, что уже есть план по дальнейшему расширению спа-центра «Афродита» и гостиничных номеров. Налоги от доходов курорта идут в городскую казну.
2: Очень важно развивать наш курорт, потому что благополучие региона неразрывно связано с успешной работой здравницы. Я хочу напомнить слова наших клиентов из разных близких и далеких стран. Отдыхающие любуются нашей природой, они говорят: «У вас здесь очень красиво, но об этом почти никто не знает в мире. Ваш курорт можно сравнить с необработанным алмазом, который может засверкать в руках мастера. К этому надо только приложить усилия. У курорта Раицкие Теплицы огромный потенциал».
1: Гости спа-центра «Афродита» восхищаются красотой природы в окрестностях холмов Солнечной скалы. С интересом посещают село Раицко-Лесно, где находится знаменитый деревянный рождественский вертеп. Или едут в город Бойницы с его величественным замком и популярным зоопарком. Гостям курорта Раицкие Теплицы нравится быть на природе в горах, наслаждаться чистым воздухом. А это, безусловно, очень важный фактор в наши дни. А сейчас, друзья, внимание, вопрос. В каком году в Раицкие Теплицы началась реконструкция спа-центра «Афродита»? Пишите нам правильные ответы. Мы разыгрываем интересные призы, сувениры из Словакии. Мы также желаем, чтобы кому-нибудь из наших слушателей русской секции повезло выиграть главный приз пятого тура – путевку на двоих на 5 дней в спа-центр «Афродита» в Раицкие Теплицы. Свои ответы, друзья, присылайте до конца июня на наш адрес. Радио Словакия Интернешнл, СТВР, Митна, 1ПО, Бокс 55, почтовый индекс 817-55, Братислава, Словенско. Адрес нашей электронной почты rsi.russian@stvr.sk. Вы можете также присылать сообщения в Твиттер или на Фейсбук. Основное правило участия в викторине остается неизменным. При ответе на вопрос не забудьте указать свои полные данные – имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на победу и получение приза. Друзья, желаем вам удачи!

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Обсерватории на Скальнатом Плесе и Ломницком пике благодаря новейшим телескопам стоят в одном ряду с мировыми обсерваториями. Исследования словацких астрономов заинтересовали ученых из США и Канады. И Астрономический институт Словацкой академии наук проводит совместные исследования. Семьдесят лет назад в горах Высокие Татры в обсерватории на Скальнатом Плесе начались первые наблюдения за астероидами. Телескоп был размером всего 60 сантиметров. В 1937 году в Высокие Татры приехал климатолог Антонин Бичвар, который, кроме наблюдений за климатическими условиями, много времени посвящал астрономии. На террасе курортного дома «Кривань» он соорудил свою обсерваторию. В 1940 году Министерство образования Словакии приняло решение построить высокогорную обсерваторию на Скальнатом Плесе. Наблюдать за ее строительством поручили Антонину Бичвару. Первые астрономические исследования Солнца начались в 1943 году. Антонин Бичвар стал первым директором Государственной обсерватории на Скальнатом Плесе. Он проработал на этом посту до 1950 года. Затем обсерватория перешла в ведомство Словацкой академии наук. С 1946 по 1959 год сотрудники обсерватории открыли 18 новых комет, а сам Бичвар составил звездный атлас. Чем сейчас занимается Институт астрономии Словацкой академии наук? На этот вопрос ответит доктор физических наук Алеш Кучера.
2: Астрономический устав Словацкой академии наук проходит очень успешным обдобием, потому что...
3: Институт астрономии Словацкой академии наук в настоящее время расширяет свою инфраструктуру и внедряет новые технологии, приобретает оборудование, телескопы, компьютерные программы, спектрографы, камеры, регистрирующие свет и другие новшества, которые у нас появились благодаря средствам из структурных еврофондов. В 2014 году мы оснастили нашу обсерваторию на Скальнатом Плесе современным телескопом высотой в 6 метров и зеркалом диаметром в 1,3 метра.
2: А этот далекогляд на Скальнатом Плесе будет одним из главных...
3: Этот телескоп – один из главных в европейской сети мониторинга так называемых «нео-объектов» вблизи земной атмосферы. Эти небесные тела могут представлять опасность глобальной катастрофы на Земле. В качестве примера можем привести Чебаркульский метеорит, траекторию которого никто не мог предсказать. К счастью, это был маленький метеорит. Другая наша обсерватория, находящаяся на Ломницком пике, получила два новых коронографа для изучения солнечной короны. Обновлено также оборудование для исследований процессов на Солнце. Есть у нас специальный прибор, единый во всей Центральной Европе и второй в мире, способный измерять магнитное поле в солнечной короне.
1: Если у вас такое современное оборудование, то наверняка вы проводите совместные международные проекты.
2: Что касается тех европейских дальших проектов, так само время мы významный проект, так званый...
3: Среди европейских проектов хочу отметить SolarNet, который мы осуществляем вместе со всеми научно-исследовательскими учреждениями и лабораториями Европы, которые изучают свойства Солнца. Цель – работа над созданием самого большого телескопа в Европе с зеркалом диаметром в 4 метра, такого как в Америке. В наших исследованиях мы пользовались самыми крупными телескопами, которые находятся на Канарских островах.
2: Мамы, само собой, а дальше европейские проекты, коллеги из стелларного отделения, су загнуты в проект.
3: Есть также и другие интересные проекты. Сотрудники солярного отделения нашего НИИ занимаются проблемами экзопланет, поиском новых небесных тел, переменными звездами. Сотрудники отделения межпланетного вещества в рамках европейского проекта по поиску астероидов вблизи Земли. Это как раз тот проект, где используется новый телескоп.
1: Словацкие астрономы работают в разных странах. А в вашем институте есть зарубежные ученые?
2: Наш устав такой международный, то знамена, что на одной стороне приходят к нам.
3: Наш институт можно назвать международным. С одной стороны, к нам приезжают работать ученые из разных стран. А с другой, наши астрономы стажируются в зарубежных институтах и обсерваториях. В настоящее время один наш коллега работает в Австралии. Он выиграл конкурс на вакантное место. Другие коллеги работают в соседней Австрии над темами, касающимися основ космоса и его возникновения. Наши сотрудники работают также в США. А у нас проводят исследования замечательные ученые-астрономы из России и Украины.
1: Астрономическому институту принадлежат две высокогорные обсерватории на Скальнатом Плесе и на Лумницком пике. Сколько там телескопов?
2: Обсерваторium на Скальнатом Плесе є вибавлене двома телескопами, має дві куполи, так є логічно, що
3: в обсерваторії на Скальнатом Плесі два телескопи для наблюдень за астероїдами, кометами і міжпланетним веществом. Уже используется новый телескоп, который установлен в большом куполе обсерватории. В астрономическом институте три научно-исследовательских отдела – физики Солнца, межпланетного вещества и астрономии звезд. Мы изучаем двойные звезды, которые вращаются вокруг друг друга, и экзопланеты, такие как наша Солнечная система. Это главное направление наших исследований.
1: Подрастает ли молодое поколение ученых? Ваша смена. Интересуется ли нынешняя молодежь астрономией?
2: Маме вельми шиковных молодых людей, але правда же са нам тяжко.
3: Конечно, есть способные молодые люди, но найти их трудно. Сейчас в современном мире у молодежи много разных увлечений, и мы должны найти способ, как привлечь молодежь к астрономии, к научным исследованиям, а потом убедить, чтобы они остались в нашей стране, а не уехали на Запад, где больше платят. Сейчас у нас появилась надежда, что благодаря новому современному оборудованию мы сможем предложить интересную работу молодым аспирантам и предоставить условия работы, вполне сравнимые с зарубежными НИИ. Возможно, что способные молодые люди захотят работать в нашем институте.
2: Ай, ты шиковный, а ты наишиковнейший, ай, опрацу на нашем уставе.
1: В 2015 году Словакия официально стала членом престижного Европейского космического агентства. Для нас это не только большая честь, но и возможность участия во многих международных проектах. А кроме того, словацкие астрономы будут пользоваться наблюдениями с космических спутников European Space Agency, которые направлены не на планету Земля, а в космос. А это значит новые исследования и наблюдения, которые невозможны с Земли. Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператоры Эва Медельска и Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. Сегодня прекрасный солнечный день. В Братиславе июньская погода, а в нашем эфире пятый тур новой викторины «Живая вода». Она посвящена знаменитым здравницам Словакии, которые уже широко известны за рубежом. Перед началом очередного тура мы проводим жеребьевку правильных ответов на вопрос предыдущего тура и выбираем победителя, который получит от Международного радио Словакии приз. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
1: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу июня, в эфир выходит очередной, уже пятый тур нашей новой познавательной викторины «Живая вода». В каждом туре мы представляем один из известных словацких курортов. Сегодня мы расскажем о Раецке Теплице.
0: Викторина «Радио «Словакия Интернешнл».
1: Прежде чем начать очередной тур, мы хотим поблагодарить всех, кто участвует в нашей викторине «Живая вода», отправляет нам ответы и даже дополнительную информацию. В первую субботу месяца мы определяем победителя прошедшего тура. Напомним, что он был посвящен знаменитому курорту Бардеевской купели. Конкурсный вопрос звучал так. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевской купели? Правильный ответ – 10 источников. Итак, выбираем победителя четвертого тура викторины «Живая вода». Передо мной распечатка ваших ответов. Все ответы были правильные. Выбирать победителя будет мой коллега Владимир Веселов. Приветствую тебя, Володя.
2: Привет, Таня. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот, наконец, и мне представилась честь выбрать победителя среди множества претендентов. Это уж кому как повезет. Так, перемешиваем.
1: Листочки.
2: Копнем поглубже. Итак, победителем становится Юрий Гаврилов из города Турсунзаде, Таджикистан. Поздравляем вас с победой.
1: Приятная неожиданность. Юрий – наш постоянный и верный слушатель, который часто принимает участие в конкурсах Международного радио Словакии. Уважаемый Юрий, спасибо за участие в нашей викторине. Поздравляем вас с победой в четвертом туре. Вы получите приз от Международного радио Словакии. Это будут сувениры с символикой словацкого радио. Мы будем рады, что символы Словакии отправятся в путешествие в солнечный Таджикистан.
2: Что я могу сказать остальным слушателям, которым не повезло быть избранными в нынешнем туре? Не отчаивайтесь. Участвуйте в нашей викторине в пятом туре, посвященном курорту Раецкой Теплицы. Вполне возможно, что вам улыбнется счастье. А главное, вы узнаете много интересного о целебных водах Словакии.
0: Викторина «Радио Словакия Интернешнл».
1: А сейчас, друзья, предлагаем вашему вниманию очередной пятый тур нашей викторины. Он посвящен курорту Раецкой Теплицы. О свойствах этих лечебных источников местные жители знали еще с античных времен. В Словакии зарегистрировано 1948 целебных источников. Но в нашей викторине мы сможем представить только 9 из них. Напомню, что мы уже рассказывали вам о курортах в Пиештяны, Тринчанской Теплице и Бардеев. Сегодня представим вам замечательный курорт Раецкой Теплицы. Благодаря своим термальным источникам его популярность с каждым годом растет. Об уникальности этого курорта расскажет моя коллега из секции вещаний РСИ на испанском языке Мария Мангова, которая вырастала в городе Раецкой Теплицы.
3: Моя вольба, же спрацуем до сутяже «Жива вода купеле спа Афродите» в Раецких Теплицях была однозначна.
4: Мой выбор в подготовке очередного тура «Живая вода» был не случайным. Город Раецкой Теплицы знаком мне с детства. Моя родина – Раецкая долина, которая находится у подножия гор Малой Фатры и Стражевских Ворхов в бассейне реки Райчанка. Я хорошо помню о Раецкой Теплице как тихий, уютный городок, где жизнь кипит вокруг автовокзала, где пересекалось много маршрутов. Сюда приходили автобусы из разных регионов Чехословакии. Я часами сидела на платформе и смотрела на людей, которые приезжали сюда на курорт или уже уезжали. Но 30 лет назад все кардинально изменилось.
1: Что же именно изменилось в Раицкой Теплице за последние 30 лет? Об этом нам поведает вице-президент акционерного общества «Словацкие здравницы» Раицкой Теплицы Зденко Мишкольций.
5: В 1996
2: году, то есть 30 лет назад, произошли большие перемены. Моя семья переехала сюда в целях предпринимательства, и мы решили преобразить этот курорт, обновить оборудование, здание. Этот курорт был одной из отсталых и запущенных здравниц, и было совершенно понятно, что нам нужно в него инвестировать.
5: Мы
2: также продумали реконструкцию курорта с точки зрения маркетинга и прибыльности. Мы обнаружили, что на этом месте были когда-то древние, еще античные бани, очень оригинальная архитектура. Уже в древности люди знали о лечебных свойствах местной воды, здесь были построены купальни, и люди посещали их для оздоровления. Мы взяли за образец античные бани с бассейнами и колоннами, использовали натуральные материалы. И все эти детали, античные и современные, создают особую атмосферу античной роскоши, с ее мифологией, неповторимую гармонию духа и тела и благоприятные условия для восстановления.
1: И вот в 1996 году термальный комплекс Раицкой Теплицы был преобразован в спа-центр «Афродита». В нем вы попадаете в мир античности и роскоши. Конечно, мнение о коммерциализации термальных источников и подражании античному дизайну могут различаться, но факт остается фактом. Всякий раз, когда вы посещаете Афродиту, как ее просто называют местные жители, при входе указ вам предстоит стоять в очереди, а в раздевалках также полно людей, желающих здесь отдохнуть. Послушаем, что говорят отдыхающие.
6: Ходим часто, рада бы ходила еще частей.
7: Я прихожу сюда довольно часто, но хотелось бы еще чаще. Здесь приятная атмосфера, хорошее питание, чудесный отдых, процедуры, массажи. Короче, все, что поддерживает здоровье. Я с удовольствием сюда приезжаю, потому что здесь можно отдохнуть по-настоящему. В Афродите несколько бассейнов с разной температурой, удобные апартаменты и, конечно, отличная кухня. Здесь вкусно кормят. Я сюда приезжаю в течение более 20 лет. Видела, как проходила реконструкция курорта, как он менялся на глазах. И сейчас это курорт на высоком уровне.
4: Мы приехали из Праги, у нас здесь живут родственники. Мы с радостью возвращаемся в эти места. Здесь живописная природа и хорошее обслуживание.
2: Я очень осторожен, когда бываю в местах, где много людей. Всякое в жизни случается, но благодаря здешней воде опасения уходят. Она превосходит все ожидания. Здесь я по-настоящему расслабляюсь. Прекрасные сауны, ванны с прохладной или горячей водой, лечебные процедуры. Я очень доволен.
1: В спа-центре «Афродита» используются 5 теплых термальных источников с температурой от 34 до 38 градусов по Цельсию. Говорит менеджер и врач-курортолог Павел Кашечка.
8: Земское подложие творено доломитами с вапенцами.
2: Благодаря геологической структуре местные термальные воды имеют свои специфические физико-химические свойства. Состав наших вод особенный. Это кальциево-магниевые, бикарбонатные и гипотонические воды. Они оказывают благотворное влияние на опорно-двигательный аппарат, успокаивают нервную систему.
1: Кроме того, минеральные воды в Раицкой Теплице помогают восстановиться пациентам после операции и после травм. Более подробно о том, с какими диагнозами приезжают люди в Раицкой Теплице, нам сообщила главный врач Грета Бунякова из спа-центра «Афродита».
4: Мы работаем с пациентами, перенесшими эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов, а также с больными ревматоидным артритом, неврологическими заболеваниями, такими как рассеянный склероз, болезнь Паркинсона. Мы восстанавливаем пациентов после инсульта, а также тех, кто страдает от профессиональных заболеваний. Например, людей, которые ежедневно работают с вибрирующими инструментами или выполняют длительные односторонние нагрузки. В целом мы добиваемся хороших результатов при всех этих диагнозах. Преимущество нашего спа-лечения по сравнению с классической реабилитацией заключается в наличии гидротерапевтического отделения, где пациенты могут заниматься лечебной физкультурой в бассейнах, что ускоряет весь процесс реабилитации.
1: На курорте Райцко-Теплице широко используют термотерапию с применением теплых компрессов и обертываний. Физиотерапевты проводят различные виды расслабляющего и лечебного массажа, а также лечат с помощью электротерапии.
4: В нашем распоряжении несколько эффективных приборов, таких как ультразвук, магнитотерапия, лазерная терапия, сфокусированная ударная волна, которая очень эффективна, например, при лечении пяточных шпор, кальцификации, болей в мышцах и сухожилиях. Наша цель – использовать правильное сочетание процедур для облегчения боли, увеличения амплитуды движений в отдельных проблемных частях тела и таким образом в целом улучшить качество жизни.
1: По словам главного врача Греты Буняковой, в своей работе она еще не сталкивалась с таким чудом, когда пациент после лечения вскочил бы с инвалидной коляски и побежал бегом. Но случалось, что люди после травм или операций уже не пользовались костылями или тростью. Естественно, что самого большого результата пациенты достигают при длительном и многократном лечении, которое, к сожалению, немногие могут себе позволить. В основном пациенты прибегают к краткосрочному пребыванию или приезжают в спа-центр, чтобы расслабиться хотя бы на один день или несколько часов. Их часто привлекают сауны, говорит менеджер Павел Кашечка.
2: В нашем комплексе 8 различных типов саун. Это паровые сауны, где мы применяем ингаляционные ароматы, например, мяту или эвкалипт. Можно использовать морскую соль. Затем есть сухие сауны, инфракрасные сауны, а также очень популярны среди клиентов тепидариум, скамейки с подогревом и биосауна. Мы предоставляем нашим гостям возможность ежедневно наслаждаться банными процедурами. Сауна сейчас пользуется большой популярностью у наших гостей.
1: В спа-центре «Афродита» чувствуется стремление руководства следовать всем современным тенденциям. Здесь есть хорошо оборудованный фитнес-центр, удобные кафе, зоны отдыха и то, что может изменить мир. Это красота, говорит Грета Бунякова.
4: Помимо оздоровительного отделения, в спа-центре «Афродита» есть салон красоты, предлагающий различные процедуры, направленные на улучшение красоты и здоровья кожи. Кстати, среди клиенток особой популярностью пользуется золотая маска, содержащая 24-каратное золото и обладающая сильным увлажняющим и омолаживающим эффектом.
1: Многих пациентов, посещающих спа-центр «Афродита», особенно интересует лечебный источник питьевой воды с превосходным вкусом. Местные жители приходят сюда почти каждый день выпить воды и набрать бутылки про запас. Менеджер Павел Кашечка считает, что это идеальная питьевая вода. Он советует ее пить 3 раза в день, а утром натощак.
2: Целебный питьевой источник в нашем спа-центре – Афродита. Это колодец БЕ-22, расположенный прямо в центре спа-зоны. Глубина этого колодца составляет 105 метров. Температура воды – 37 градусов по Цельсию. В ее составе преобладают кальций и магний в соотношении 2:1. Вода имеет слабощелочную реакцию, поэтому оказывает очень положительное воздействие на организм, благотворно влияет на пищеварительность, тракт и функцию почек.
1: Первое письменное упоминание об источниках в Райцкой Теплице относится к 1376 году, а это значит, что, по крайней мере, в XIV веке люди уже знали о благотворном влиянии местных вод.
8: В 17 столетии Райцкой Теплице патрили под Литовское недалекое панство.
2: В 17 веке Райцкой Теплице принадлежали имению Литава, неподалеку находился замок Литава. В то время он принадлежал знатному дворянину Яну Турзу, большому поклоннику термальных источников. Уже тогда была построена кирпичная баня с несколькими помещениями. Первые письменные упоминания о применении воды из Райцкой Теплицы как питьевой относятся к XIX веку. В публикации 1895 года приводится приводятся медицинские отчеты об удивительных положительных эффектах питьевого лечения хронических заболеваний почек и пищеварительной системы.
1: СПА-центр «Афродита» ежегодно посещают около 200 тысяч клиентов, а общее количество гостей, пользующихся услугами СПА-центра, составляет приблизительно 40 тысяч.
2: Каждую из наших здравниц посещает большое число туристов из соседних стран. Нам повезло, что курорт Раицкие Теплицы находится недалеко от чешской и польской границ, а это значит, что у нас очень много чешских и польских клиентов. Но кроме того, к нам приезжают туристы со всего мира.
1: И в заключении беседы с вице-президентом акционерного общества «Словацкие здравницы» Раицкие Теплицы Зденко Мишкольци мы узнали, что уже есть план по дальнейшему расширению СПА-центра «Афродита» и гостиничных номеров. Налоги от доходов курорта идут в городскую казну.
2: Очень важно развивать наш курорт, потому что благополучие региона неразрывно связано с успешной работой здравницы. Я хочу напомнить слова наших клиентов из разных близких и далеких стран. Отдыхающие любуются нашей природой, они говорят: «У вас здесь очень красиво, но об этом почти никто не знает в мире. Ваш курорт можно сравнить с необработанным алмазом, который может засверкать в руках мастера. К этому надо только приложить усилия. У курорта Раицкие Теплицы – огромный потенциал».
1: Гости СПА-центра «Афродита» восхищаются красотой природы в окрестностях холмов Солнечной скалы. С интересом посещают село Раицка-Лесна, где находится знаменитый деревянный рождественский вертеп. Или едут в город Бойницы с его величественным замком и популярным зоопарком. Гостям курорта Раицкие Теплицы нравится быть на природе в горах, наслаждаться чистым воздухом. А это, безусловно, очень важный фактор в наши дни. А сейчас, друзья, внимание, вопрос. В каком году в Раицкие Теплицы началась реконструкция СПА-центра «Афродита»? Пишите нам правильные ответы. Мы разыгрываем интересные призы, сувениры из Словакии. Мы также желаем, чтобы кому-нибудь из наших слушателей русской секции повезло выиграть главный приз пятого тура – путевку на двоих на 5 дней в СПА-центр «Афродита» в Раицкие Теплицы. Свои ответы, друзья, присылайте до конца июня на наш адрес. Радио Словакия Интернешнл, СТВР, Митна, 1ПО, Бокс 55, почтовый индекс 817-55, Братислава, Словенско. Адрес нашей электронной почты rsi.russian@stvr.sk. Вы можете также присылать сообщения в Твиттер или на Фейсбук. Основное правило участия в викторине остается неизменным. При ответе на вопрос не забудьте указать свои полные данные – имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на победу и получение приза. Друзья, желаем вам удачи!

0: Радио Словакия International.
1: Обсерватории на Скальнатом Плесе и Ломницком пике благодаря новейшим телескопам стоят в одном ряду с мировыми обсерваториями. Исследования словацких астрономов заинтересовали ученых из США и Канады. И Астрономический институт Словацкой академии наук проводит совместные исследования. Семьдесят лет назад в горах Высокие Татры в обсерватории на Скальнатом Плесе начались первые наблюдения за астероидами. Телескоп был размером всего 60 сантиметров. В 1937 году в Высокие Татры приехал климатолог Антонин Бичвар, который, кроме наблюдений за климатическими условиями, много времени посвящал астрономии. На террасе курортного дома «Кривань» он соорудил свою обсерваторию. В 1940 году Министерство образования Словакии приняло решение построить высокогорную обсерваторию на Скальнатом Плесе. Наблюдать за ее строительством поручили Антонину Бичвару. Первые астрономические исследования Солнца начались в 1943 году. Антонин Бичвар стал первым директором Государственной обсерватории на Скальнатом Плесе. Он проработал на этом посту до 1950 года. Затем обсерватория перешла в ведомство Словацкой академии наук. С 1946 по 1959 год сотрудники обсерватории открыли 18 новых комет, а сам Бичвар составил звездный атлас. Чем сейчас занимается Институт астрономии Словацкой академии наук? На этот вопрос ответит доктор физических наук Алеш Кучера.
2: Астрономический устав Словацкой академии наук проходит очень успешным обдобием, потому что...
3: Институт астрономии Словацкой академии наук в настоящее время расширяет свою инфраструктуру и внедряет новые технологии, приобретает оборудование, телескопы, компьютерные программы, спектрографы, камеры, регистрирующие свет и другие новшества, которые у нас появились благодаря средствам из структурных еврофондов. В 2014 году мы оснастили нашу обсерваторию на Скальнатом Плесе современным телескопом высотой в 6 метров и зеркалом диаметром в 1,3 метра.
2: А этот далекогляд на Скальнатом Плесе будет одним из главных.
3: Этот телескоп – один из главных в европейской сети мониторинга так называемых «нео-объектов» вблизи земной атмосферы. Эти небесные тела могут представлять опасность глобальной катастрофы на Земле. В качестве примера можем привести Чебаркульский метеорит, траекторию которого никто не мог предсказать. К счастью, это был маленький метеорит. Другая наша обсерватория, находящаяся на Ломницком пике, получила два новых коронографа для изучения солнечной короны. Обновлено также оборудование для исследований процессов на Солнце. Есть у нас специальный прибор, единый во всей Центральной Европе и второй в мире, способный измерять магнитное поле в солнечной короне.
1: Если у вас такое современное оборудование, то наверняка вы проводите совместные международные проекты.
2: Что касается тех европейских дальших проектов, так само время мы имеем významный проект.
3: Среди европейских проектов хочу отметить SolarNet, который мы осуществляем вместе со всеми научно-исследовательскими учреждениями и лабораториями Европы, которые изучают свойства Солнца. Цель – работа над созданием самого большого телескопа в Европе с зеркалом диаметром в 4 метра, такого как в Америке. В наших исследованиях мы пользовались самыми крупными телескопами, которые находятся на Канарских островах.
2: Мамы, само собой, дальше европейские проекты, коллеги из стелларного отделения, са загнуты в проект.
3: Есть также и другие интересные проекты. Сотрудники солярного отделения нашего НИИ занимаются проблемами экзопланет, поиском новых небесных тел, переменными звездами. Сотрудники отделения межпланетного вещества в рамках европейского проекта по поиску астероидов вблизи Земли. Это как раз тот проект, где используется новый телескоп.
1: Словацкие астрономы работают в разных странах. А в вашем институте есть зарубежные ученые?
2: Наш устав так и международный, то знамена, что на одной стороне приходят к нам.
3: Наш институт можно назвать международным. С одной стороны, к нам приезжают работать ученые из разных стран. А с другой, наши астрономы стажируются в зарубежных институтах и обсерваториях. настоящее время один наш коллега работает в Австралии. Он выиграл конкурс на вакантное место. Другие коллеги работают в соседней Австрии над темами, касающимися основ космоса и его возникновения. Наши сотрудники работают также в США. А у нас проводят исследования замечательные ученые-астрономы из России и Украины.
1: Астрономическому институту принадлежат две высокогорные обсерватории на Скальнатом Плесе и на Лумницком пике. Сколько там телескопов?
2: Обсерватория на Скальнатом Плесе выбавлена двумя телескопами, ма две куполи, так я логично.
3: В обсерватории на Скальнатом Плесе два телескопа для наблюдений за астероидами, кометами и межпланетным веществом. Уже используется новый телескоп, который установлен в большом куполе обсерватории. В астрономическом институте три научно-исследовательских отдела – физики Солнца, межпланетного вещества и астрономии звезд. Мы изучаем двойные звезды, которые вращаются вокруг друг друга, и экзопланеты, такие как наша Солнечная система. Это главное направление наших исследований.
1: Подрастает ли молодое поколение ученых? Ваша смена. Интересуется ли нынешняя молодежь астрономией?
2: Мамы вельми шиковных молодых людей, але правда же нам тяжко.
3: Конечно, есть способные молодые люди, но найти их трудно. Сейчас в современном мире у молодежи много разных увлечений, и мы должны найти способ, как привлечь молодежь к астрономии, к научным исследованиям, а потом убедить, чтобы они остались в нашей стране, а не уехали на Запад, где больше платят. Сейчас у нас появилась надежда, что благодаря новому современному оборудованию мы сможем предложить интересную работу молодым аспирантам и предоставить условия работы, вполне сравнимые с зарубежными НИИ. Возможно, что способные молодые люди захотят работать в нашем институте.
2: Ай, ты шиковный, а ты наишиковнейший, ай, опрацу на нашем уставе.
1: В 2015 году Словакия официально стала членом престижного Европейского космического агентства. Для нас это не только большая честь, но и возможность участия во многих международных проектах. А кроме того, словацкие астрономы будут пользоваться наблюдениями с космических спутников European Space Agency, которые направлены не на планету Земля, а в космос. А это значит новые исследования и наблюдения, которые невозможны с Земли. Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператоры Эва Медельска и Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: som, akým sme. Priznávam, že zlyhali sme. Vášeň a túžby, už si nie sme nič viac dlžní.
1: Радио «Словакия Интернешнл». «Словакия сегодня».
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Международного радио «Словакии» Татьяна Житникова. Сегодня прекрасный солнечный день. В Братиславе июньская погода, а в нашем эфире пятый тур новой викторины «Живая вода». Она посвящена знаменитым здравницам Словакии, которые уже широко известны за рубежом. Перед началом очередного тура мы проводим жеребьевку правильных ответов на вопрос предыдущего тура и выбираем победителя, который получит от Международного радио Словакии приз. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
1: Радио «Словакия Интернешнл».
2: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу июня, в эфир выходит очередной, уже пятый тур нашей новой познавательной викторины «Живая вода». В каждом туре мы представляем один из известных словацких курортов. Сегодня мы расскажем о Раицке Теплице.
1: Викторина «Радио «Словакия Интернешнл».
2: Прежде чем начать очередной тур, мы хотим поблагодарить всех, кто участвует в нашей викторине «Живая вода», отправляет нам ответы и даже дополнительную информацию. В первую субботу месяца мы определяем победителя прошедшего тура. Напомним, что он был посвящен знаменитому курорту Бардеевские купели. Конкурсный вопрос звучал так. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевские купели? Правильный ответ – 10 источников. Итак, выбираем победителя четвертого тура викторины «Живая вода». Передо мной распечатка ваших ответов. Все ответы были правильные. Выбирать победителя будет мой коллега Владимир Веселов. Приветствую тебя, Володя.
3: Привет, Таня. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот, наконец, и мне представилась честь выбрать победителя среди множества претендентов. Это уж кому как повезет. Так, перемешиваем.
2: Листочки.
3: Копнем поглубже. Итак, победителем становится Юрий Гаврилов из города Турсунзаде, Таджикистан. Поздравляем вас с победой.
2: Приятная неожиданность. Юрий – наш постоянный и верный слушатель, который часто принимает участие в конкурсах Международного радио Словакии. Уважаемый Юрий, спасибо за участие в нашей викторине. Поздравляем вас с победой в четвертом туре. Вы получите приз от Международного радио Словакии. Это будут сувениры с символикой словацкого радио. Мы будем рады, что символы Словакии отправятся в путешествие в солнечный Таджикистан.
3: Что я могу сказать остальным слушателям, которым не повезло быть избранными в нынешнем туре? Не отчаивайтесь. Участвуйте в нашей викторине в пятом туре, посвященном курорту Раицкие Теплицы. Вполне возможно, что вам улыбнется счастье. А главное, вы узнаете много интересного о целебных водах Словакии.
1: Викторина «Радио Словакия Интернешнл».
2: А сейчас, друзья, предлагаем вашему вниманию очередной пятый тур нашей викторины. Он посвящен курорту Раицкие Теплицы. О свойствах этих лечебных источников местные жители знали еще с античных времен. В Словакии зарегистрировано 1948 целебных источников. Но в нашей викторине мы сможем представить только 9 из них. Напомню, что мы уже рассказывали вам о курортах в Пиештяны, Тринчанские Теплицы и Бардеев. Сегодня представим вам замечательный курорт Раицкие Теплицы. Благодаря своим термальным источникам его популярность с каждым годом растет. Об уникальности этого курорта расскажет моя коллега из секции вещаний РСИ на испанском языке Мария Мангова, которая вырастала в городе Райской Теплице.
4: Моя вольба, же спрацуем до сутяже «Живая вода купеле спа Афродите» в Райских Теплицах была однозначна.
5: Мой выбор в подготовке очередного тура «Живая вода» был не случайным. Город Райской Теплицы знаком мне с детства. Моя родина – Раецкая долина, которая находится у подножия гор Малой Фатры и Стражевских Ворхов в бассейне реки Райчанка. Я хорошо помню о Раецкой Теплице как тихий, уютный городок, где жизнь кипит вокруг автовокзала, где пересекалось много маршрутов. Сюда приходили автобусы из разных регионов Чехословакии. Я часами сидела на платформе и смотрела на людей, которые приезжали сюда на курорт или уже уезжали. Но 30 лет назад все кардинально изменилось.
2: Что же именно изменилось в Райской Теплице за последние 30 лет? Об этом нам поведает вице-президент акционерного общества «Словацкие здравницы» Райской Теплицы Зденко Мишкольци.
6: В 1996
3: году, то есть 30 лет назад, произошли большие перемены. Моя семья переехала сюда в целях предпринимательства, и мы решили преобразить этот курорт, обновить оборудование, здание. Этот курорт был одной из отсталых и запущенных здравниц, и было совершенно понятно, что нам нужно в него инвестировать.
6: Мы
3: также продумали реконструкцию курорта с точки зрения маркетинга и прибыльности. Мы обнаружили, что на этом месте были когда-то древние, еще античные бани, очень оригинальная архитектура. Уже в древности люди знали о лечебных свойствах местной воды, здесь были построены купальни, и люди посещали их для оздоровления. Мы взяли за образец античные бани с бассейнами и колоннами, использовали натуральные материалы. И все эти детали, античные и современные, создают особую атмосферу античной роскоши, с ее мифологией, неповторимую гармонию духа и тела и благоприятные условия для восстановления.
2: И вот в 1996 году термальный комплекс Райской Теплицы был преобразован в спа-центр «Афродита». В нем вы попадаете в мир античности и роскоши. Конечно, мнение о коммерциализации термальных источников и подражании античному дизайну могут различаться, но факт остается фактом. Всякий раз, когда вы посещаете Афродиту, как ее просто называют местные жители, при входе указ вам предстоит стоять в очереди, а в раздевалках также полно людей, желающих здесь отдохнуть. Послушаем, что говорят отдыхающие.
7: Ходим часто, а рада бы ходила еще частей.
8: Я прихожу сюда довольно часто, но хотелось бы еще чаще. Здесь приятная атмосфера, хорошее питание, чудесный отдых, процедуры, массажи. Короче, все, что поддерживает здоровье. Я с удовольствием сюда приезжаю, потому что здесь можно отдохнуть по-настоящему. В Афродите несколько бассейнов с разной температурой, удобные апартаменты и, конечно, отличная кухня. Здесь вкусно кормят. Я сюда приезжая в течение более 20 лет. Видела, как проходила реконструкция курорта, как он менялся на глазах. И сейчас это курорт на высоком уровне.
5: Мы приехали из Праги, у нас здесь живут родственники. Мы с радостью возвращаемся в эти места. Здесь живописная природа и хорошее обслуживание.
3: Я очень осторожен, когда бываю в местах, где много людей. Всякое в жизни случается, но благодаря здешней воде опасения уходят. Она превосходит все ожидания. Здесь я по-настоящему расслабляюсь. Прекрасные сауны, ванны с прохладной или горячей водой, лечебные процедуры. Я очень доволен.
2: В спа-центре «Афродита» используются 5 теплых термальных источников с температурой от 34 до 38 градусов по Цельсию. Говорит менеджер и врач-курортолог Павел Кашечка.
9: Земское подложие творено доломитами с вапенцами.
3: Благодаря геологической структуре местные термальные воды имеют свои специфические физико-химические свойства. Состав наших вод особенный. Это кальциево-магниевые, бикарбонатные и гипотонические воды. Они оказывают благотворное влияние на опорно-двигательный аппарат, успокаивают нервную систему.
2: Кроме того, минеральные воды в Райской Теплице помогают восстановить пациентам после операции и после травм. Более подробно о том, с какими диагнозами приезжают люди в райские теплицы, нам сообщила главный врач Грета Бунякова из СПА-центра «Афродита».
10: То знамена болести хребтицы, болести колбов.
5: Мы работаем с пациентами, перенесшими эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов, а также с больными ревматоидным артритом, неврологическими заболеваниями, такими как рассеянный склероз, болезнь Паркинсона. Мы восстанавливаем пациентов после инсульта, а также тех, кто страдает от профессиональных заболеваний. Например, людей, которые ежедневно работают с вибрирующими инструментами или выполняют длительные односторонние нагрузки. В целом мы добиваемся хороших результатов при всех этих диагнозах. Преимущество нашего СПА-лечения по сравнению с классической реабилитацией заключается в наличии гидротерапевтического отделения, где пациенты могут заниматься лечебной физкультурой в бассейнах, что ускоряет весь процесс реабилитации.
2: На курорте Райцкой теплицы широко используют термотерапию с применением теплых компрессов и обертываний. Физиотерапевты проводят различные виды расслабляющего и лечебного массажа, а также лечат с помощью электротерапии.
10: В
5: нашем распоряжении несколько эффективных приборов, таких как ультразвук, магнитотерапия, лазерная терапия, сфокусированная ударная волна, которые очень эффективны, например, при лечении пяточных шпор, кальцификации, болей в мышцах и сухожилиях. Наша цель – использовать правильное сочетание процедур для облегчения боли, увеличения амплитуды движений в отдельных проблемных частях тела и таким образом в целом улучшить качество жизни.
2: По словам главного врача Греты Буняковой, в своей работе она еще не сталкивалась с таким чудом, когда пациент после лечения вскочил бы с инвалидной коляски и побежал бегом. Но случалось, что люди после травм или операций уже не пользовались костылями или тростью. Естественно, что самого большого результата пациенты достигают при длительном и многократном лечении, которое, к сожалению, немногие могут себе позволить. В основном пациенты прибегают к краткосрочному пребыванию или приезжают в СПА-центр, чтобы расслабиться хотя бы на один день или несколько часов. Их часто привлекают сауны, говорит менеджер Павел Кашечка.
11: В нашем комплексе 8 различных типов саун. Это паровые сауны, где мы применяем ингаляционные ароматы, например, мяту или эвкалипт. Можно использовать морскую соль. Затем есть сухие сауны, инфракрасные сауны, а также очень популярны среди клиентов тепидариум, скамейки с подогревом и биосауна. Мы предоставляем нашим гостям возможность ежедневно наслаждаться банными процедурами. Сауны сейчас пользуются большой популярностью у наших гостей.
2: В СПА-центре «Афродита» чувствуется стремление руководства следовать всем современным тенденциям. Здесь есть хорошо оборудованный фитнес-центр, удобные кафе, зоны отдыха и то, что может изменить мир. Это красота, говорит Грета Бунякова.
5: Помимо оздоровительного отделения, в СПА-центре «Афродита» есть салон красоты, предлагающий различные процедуры, направленные на улучшение красоты и здоровья кожи. Кстати, среди клиенток особой популярностью пользуется золотая маска, содержащая 24-каратное золото и обладающая сильным увлажняющим и омолаживающим эффектом.
2: Многих пациентов, посещающих СПА-центр «Афродита», особенно интересует лечебный источник питьевой воды с превосходным вкусом. Местные жители приходят сюда почти каждый день.

0: слабощелочную реакцию, поэтому оказывает очень положительное воздействие на организм, благотворно влияет на пищеварительный тракт и функцию почек.
1: Первое письменное упоминание об источниках в Раицкой теплице относится к 1376 году, а это значит, что, по крайней мере, в XIV веке люди уже знали о благотворном влиянии местных вод.
2: В 17 столетии Раицкой теплице патрили под Литовское недалекое панство.
0: В 17 веке Раицкой теплице принадлежали имению Литава, неподалеку находился замок Литава. В то время он принадлежал знатному дворянину Яну Турзу, большому поклоннику термальных источников. Уже тогда была построена кирпичная баня с несколькими помещениями. Первые письменные упоминания о применении воды из Раицкой теплицы как питьевой относятся к 19 веку. В публикации 1895 года приводятся медицинские отчеты об удивительных положительных эффектах питьевого лечения хронических заболеваний почек и пищеварительной системы.
1: СПА-центр «Афродита» ежегодно посещают около 200 тысяч клиентов, а общее количество гостей, пользующихся услугами СПА-центра, составляет приблизительно 40 тысяч.
0: Каждую из наших здравниц посещает большое число туристов из соседних стран. Нам повезло, что курорт Раицкой теплицы находится недалеко от чешской и польской границ, а это значит, что у нас очень много чешских и польских клиентов. Но кроме того, к нам приезжают туристы со всего мира.
1: И в заключении беседы с вице-президентом акционерного общества «Словацкие здравницы» Раицкой теплицы Зденко Мишкольци мы узнали, что уже есть план по дальнейшему расширению СПА-центра «Афродита» и гостиничных номеров. Налоги от доходов курорта идут в городскую казну.
0: Очень важно развивать наш курорт, потому что благополучие региона неразрывно связано с успешной работой здравницы. Я хочу напомнить слова наших клиентов из разных близких и далеких стран. Отдыхающие любуются нашей природой, они говорят: «У вас здесь очень красиво, но об этом почти никто не знает в мире. Ваш курорт можно сравнить с необработанным алмазом, который может засверкать в руках мастера. К этому надо только приложить усилия. У курорта Раицкой теплицы огромный потенциал».
1: Гости СПА-центра «Афродита» восхищаются красотой природы в окрестностях холмов Солнечной скалы. С интересом посещают село Раицка-Лесна, где находится знаменитый деревянный рождественский вертеп. Или едут в город Бойницы с его величественным замком и популярным зоопарком. Гостям курорта Раицкой теплицы нравится быть на природе в горах, наслаждаться чистым воздухом. А это, безусловно, очень важный фактор в наши дни. А сейчас, друзья, внимание, вопрос. В каком году в Раицкой теплице началась реконструкция СПА-центра «Афродита»? Пишите нам правильные ответы. Мы разыгрываем интересные призы, сувениры из Словакии. Мы также желаем, чтобы кому-нибудь из наших слушателей русской секции повезло выиграть главный приз пятого тура – путевку на двоих на 5 дней в СПА-центр «Афродита» в Раицкой теплице. Свои ответы, друзья, присылайте до конца июня на наш адрес: Радио Словакия Интернешнл, СТВР, Митна, 1ПО, Бокс 55, почтовый индекс 817-55, Братислава, Словенско. Адрес нашей электронной почты: rsi.russian@stvr.sk. Вы можете также присылать сообщения в Твиттер или на Фейсбук. Основное правило участия в викторине остается неизменным. При ответе на вопрос не забудьте указать свои полные данные – имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на победу и получение приза. Друзья, желаем вам удачи!

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Обсерватории на Скальнатом Плесе и Ломницком пике благодаря новейшим телескопам стоят в одном ряду с мировыми обсерваториями. Исследования словацких астрономов заинтересовали ученых из США и Канады. И Астрономический институт Словацкой академии наук проводит совместные исследования. Семьдесят лет назад в горах Высокие Татры в обсерватории на Скальнатом Плесе начались первые наблюдения за астероидами. Телескоп был размером всего 60 сантиметров. В 1937 году в Высокие Татры приехал климатолог Антонин Бичвар, который, кроме наблюдений за климатическими условиями, много времени посвящал астрономии. На террасе курортного дома «Кривань» он соорудил свою обсерваторию. В 1940 году Министерство образования Словакии приняло решение построить высокогорную обсерваторию на Скальнатом Плесе. Наблюдать за ее строительством поручили Антонину Бичвару. Первые астрономические исследования Солнца начались в 1943 году. Антонин Бичвар стал первым директором Государственной обсерватории на Скальнатом Плесе. Он проработал на этом посту до 1950 года. Затем обсерватория перешла в ведомство Словацкой академии наук. С 1946 по 1959 год сотрудники обсерватории открыли 18 новых комет, а сам Бичвар составил звездный атлас. Чем сейчас занимается Институт астрономии Словацкой академии наук? На этот вопрос ответит доктор физических наук Алеш Кучера.
2: Астрономический устав Словацкой академии наук проходит очень успешным обдобием, потому что...
3: Институт астрономии Словацкой академии наук в настоящее время расширяет свою инфраструктуру и внедряет новые технологии, приобретает оборудование, телескопы, компьютерные программы, спектрографы, камеры, регистрирующие свет и другие новшества, которые у нас появились благодаря средствам из структурных еврофондов. В 2014 году мы оснастили нашу обсерваторию на Скальнатом Плесе современным телескопом высотой в 6 метров и зеркалом диаметром в 1,3 метра.
2: А этот далекоглаз на Скальнатом Плесе будет одним из главных.
3: Этот телескоп – один из главных в европейской сети мониторинга так называемых «нео-объектов» вблизи земной атмосферы. Эти небесные тела могут представлять опасность глобальной катастрофы на Земле. В качестве примера можем привести Чебаркульский метеорит, траекторию которого никто не мог предсказать. К счастью, это был маленький метеорит. Другая наша обсерватория, находящаяся на Ломницком пике, получила два новых коронографа для изучения солнечной короны. Обновлено также оборудование для исследований процессов на Солнце. Есть у нас специальный прибор, единый во всей Центральной Европе и второй в мире, способный измерять магнитное поле в солнечной короне.
1: Если у вас такое современное оборудование, то наверняка вы проводите совместные международные проекты.
2: Что касается тех европейских дальших проектов, так само время мы имеем významный проект.
3: Среди европейских проектов хочу отметить SolarNet, который мы осуществляем вместе со всеми научно-исследовательскими учреждениями и лабораториями Европы, которые изучают свойства Солнца. Цель – работа над созданием самого большого телескопа в Европе с зеркалом диаметром в 4 метра, такого как в Америке. В наших исследованиях мы пользовались самыми крупными телескопами, которые находятся на Канарских островах.
2: Мамы, самозамя, дальше европейские проекты, коллеги из стелларного отделения, су загнуты в проект.
3: Есть также и другие интересные проекты. Сотрудники солярного отделения нашего НИИ занимаются проблемами экзопланет, поиском новых небесных тел, переменными звездами. Сотрудники отделения межпланетного вещества в рамках европейского проекта по поиску астероидов вблизи Земли. Это как раз тот проект, где используется новый телескоп.
1: Словацкие астрономы работают в разных странах. А в вашем институте есть зарубежные ученые?
2: Наш устав таки международный, то знамена, что на одной стороне приходят к нам.
3: Наш институт можно назвать международным. С одной стороны, к нам приезжают работать ученые из разных стран. А с другой, наши астрономы стажируются в зарубежных институтах и обсерваториях. В настоящее время один наш коллега работает в Австралии. Он выиграл конкурс на вакантное место. Другие коллеги работают в соседней Австрии над темами, касающимися основ космоса и его возникновения. Наши сотрудники работают также в США. А у нас проводят исследования замечательные ученые-астрономы из России и Украины.
1: Астрономическому институту принадлежат две высокогорные обсерватории на Скальнатом Плесе и на Лумницком пике. Сколько там телескопов?
2: Обсерваторium на Скальнатом Плесе є вибавлене двома телескопами, має дві куполи, так є логічно, що
3: в обсерваторії на Скальнатом Плесе два телескопа для наблюдений за астероїдами, кометами і міжпланетним веществом. Уже используется новый телескоп, который установлен в большом куполе обсерватории. В астрономическом институте три научно-исследовательских отдела – физики Солнца, межпланетного вещества и астрономии звезд. Мы изучаем двойные звезды, которые вращаются вокруг друг друга, и экзопланеты, такие как наша Солнечная система. Это главное направление наших исследований.
1: Подрастает ли молодое поколение ученых? Ваша смена – интересуется ли нынешняя молодежь астрономией?
2: Мамы вельми шиковных молодых людей, але правда же са нам тяжко.
3: Конечно, есть способные молодые люди, но найти их трудно. Сейчас в современном мире у молодежи много разных увлечений, и мы должны найти способ, как привлечь молодежь к астрономии, к научным исследованиям, а потом убедить, чтобы они остались в нашей стране, а не уехали на Запад, где больше платят. Сейчас у нас появилась надежда, что благодаря новому современному оборудованию мы сможем предложить интересную работу молодым аспирантам и предоставить условия работы, вполне сравнимые с зарубежными НИИ. Возможно, что способные молодые люди захотят работать в нашем институте.
2: Ай, ты шиковный, а ты наишиковнейший, ай, опрацу на нашем уставе.
1: В 2015 году Словакия официально стала членом престижного Европейского космического агентства. Для нас это не только большая честь, но и возможность участия во многих международных проектах. А кроме того, словацкие астрономы будут пользоваться наблюдениями с космических спутников European Space Agency, которые направлены не на планету Земля, а в космос. А это значит новые исследования и наблюдения, которые невозможны с Земли. Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператоры Эва Медельска и Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: призме башень, а тужбі уж си не зменіть в'яц должні.
1: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. Сегодня прекрасный солнечный день. В Братиславе июньская погода. А в нашем эфире пятый тур новой викторины «Живая вода». Она посвящена знаменитым здравницам Словакии, которые уже широко известны за рубежом. Перед началом очередного тура мы проводим жеребьевку правильных ответов на вопрос предыдущего тура и выбираем победителя, который получит от Международного радио Словакии приз. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
1: Радио «Словакия Интернешнл».
2: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу июня, в эфир выходит очередной, уже пятый тур нашей новой познавательной викторины «Живая вода». В каждом туре мы представляем один из известных словацких курортов. Сегодня мы расскажем о Раецке Теплице.
1: Викторина «Радио «Словакия Интернешнл».
2: Прежде чем начать очередной тур, мы хотим поблагодарить всех, кто участвует в нашей викторине «Живая вода», отправляет нам ответы и даже дополнительную информацию. В первую субботу месяца мы определяем победителя прошедшего тура. Напомним, что он был посвящен знаменитому курорту Бардеевские купели. Конкурсный вопрос звучал так. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевские купели? Правильный ответ – 10 источников. Итак, выбираем победителя четвертого тура викторины «Живая вода». Передо мной распечатка ваших ответов. Все ответы были правильные. Выбирать победителя будет мой коллега Владимир Веселов. Приветствую тебя, Володя.
3: Привет, Таня. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот, наконец, и мне представилась честь выбрать победителя среди множества претендентов. Это уж кому как повезет. Так, перемешиваем.
2: Листочки.
3: Копнем поглубже. Итак, победителем становится Юрий Гаврилов из города Турсунзаде, Таджикистан. Поздравляем вас с победой.
2: Приятная неожиданность. Юрий – наш постоянный и верный слушатель, который часто принимает участие в конкурсах Международного радио Словакии. Уважаемый Юрий, спасибо за участие в нашей викторине. Поздравляем вас с победой в четвертом туре. Вы получите приз от Международного радио Словакии. Это будут сувениры с символикой словацкого радио. Мы будем рады, что символы Словакии отправятся в путешествие в солнечный Таджикистан.
3: Что я могу сказать остальным слушателям, которым не повезло быть избранными в нынешнем туре? Не отчаивайтесь. Участвуйте в нашей викторине в пятом туре, посвященном курорту Раецкой Теплицы. Вполне возможно, что вам улыбнется счастье. А главное, вы узнаете много интересного о целебных водах Словакии.
1: Викторина «Радио Словакия Интернешнл».
2: А сейчас, друзья, предлагаем вашему вниманию очередной пятый тур нашей викторины. Он посвящен курорту Раецкой Теплицы. О свойствах этих лечебных источников местные жители знали еще с античных времен. В Словакии зарегистрировано 1948 целебных источников. Но в нашей викторине мы сможем представить только 9 из них. Напомню, что мы уже рассказывали вам о курортах в Пиештяны, Тринчанские Теплицы и Бардеев. Сегодня представим вам замечательный курорт Раецкие Теплицы. Благодаря своим термальным источникам его популярность с каждым годом растет. Об уникальности этого курорта расскажет моя коллега из секции вещаний РСИ на испанском языке Мария Мангова, которая вырастала в городе Раецкие Теплицы.
4: Моя вольба, же спрацуем до сутяже «Живая вода купеле спа Афродите» в Раецких Теплицах была однозначна.
5: Мой выбор в подготовке очередного тура «Живая вода» был не случайным. Город Раецкие Теплицы знаком мне с детства. Моя родина – Раецкая долина, которая находится у подножия гор Малой Фатры и Стражевских Ворхов в бассейне реки Райчанка. Я хорошо помню о Раецкой теплице как тихий, уютный городок, где жизнь кипит вокруг автовокзала, где пересекалось много маршрутов. Сюда приходили автобусы из разных регионов Чехословакии. Я часами сидела на платформе и смотрела на людей, которые приезжали сюда на курорт или уже уезжали. Но 30 лет назад все кардинально изменилось.
2: Что же именно изменилось в Раецкой теплице за последние 30 лет? Об этом нам поведает вице-президент акционерного общества «Словацкие здравницы» Раецкой теплицы Зденко Мишкольци.
6: В 1996
3: году, то есть 30 лет назад, произошли большие перемены. Моя семья переехала сюда в целях предпринимательства, и мы решили преобразить этот курорт, обновить оборудование, здание. Этот курорт был одной из отсталых и запущенных здравниц, и было совершенно понятно, что нам нужно в него инвестировать.
6: Мы
3: также продумали реконструкцию курорта с точки зрения маркетинга и прибыльности. Мы обнаружили, что на этом месте были когда-то древние, еще античные бани, очень оригинальная архитектура. Уже в древности люди знали о лечебных свойствах местной воды, здесь были построены купальни, и люди посещали их для оздоровления. Мы взяли за образец античные бани с бассейнами и колоннами, использовали натуральные материалы. И все эти детали, античные и современные, создают особую атмосферу античной роскоши, с ее мифологией, неповторимую гармонию духа и тела и благоприятные условия для восстановления.
2: И вот в 1996 году термальный комплекс Раецкой теплицы был преобразован в спа-центр «Афродита». В нем вы попадаете в мир античности и роскоши. Конечно, мнение о коммерциализации термальных источников и подражании античному дизайну могут различаться, но факт остается фактом. Всякий раз, когда вы посещаете Афродиту, как ее просто называют местные жители, при входе указ вам предстоит стоять в очереди, а в раздевалках также полно людей, желающих здесь отдохнуть. Послушаем, что говорят отдыхающие.
7: Ходим часто, а рада бы ходила еще чаще.
8: Я прихожу сюда довольно часто, но хотелось бы еще чаще. Здесь приятная атмосфера, хорошее питание, чудесный отдых, процедуры, массажи. Короче, все, что поддерживает здоровье.
9: Рада сам ездим, потому что это тали погодные базены.
8: Я с удовольствием сюда приезжаю, потому что здесь можно отдохнуть по-настоящему. В Афродите несколько бассейнов с разной температурой, удобные апартаменты и, конечно, отличная кухня. Здесь вкусно кормят. Я сюда приезжаю в течение более 20 лет. Видела, как проходила реконструкция курорта, как он менялся на глазах. И сейчас это курорт на высоком уровне.
5: Мы приехали из Праги, у нас здесь живут родственники. Мы с радостью возвращаемся в эти места. Здесь живописная природа и хорошее обслуживание.
3: Я очень осторожен, когда бываю в местах, где много людей. Всякое в жизни случается, но благодаря здешней воде опасения уходят. Она превосходит все ожидания. Здесь я по-настоящему расслабляюсь. Прекрасные сауны, ванны с прохладной или горячей водой, лечебные процедуры. Я очень доволен.
2: В спа-центре «Афродита» используются 5 теплых термальных источников с температурой от 34 до 38 градусов по Цельсию. Говорит менеджер и врач-курортолог Павел Кашечка.
10: Земское подложие творено доломитами с вапенцами.
3: Благодаря геологической структуре местные термальные воды имеют свои специфические физико-химические свойства. Состав наших вод особенный. Это кальциево-магниевые, бикарбонатные и гипотонические воды. Они оказывают благотворное влияние на опорно-двигательный аппарат, успокаивают нервную систему.
2: Кроме того, минеральные воды в Раецкой теплице помогают восстановить пациентам после операции и после травм. Более подробно о том, с какими диагнозами приезжают люди в Раецкой теплице, нам сообщила главный врач Грета Бунякова из спа-центра «Афродита».
5: Мы работаем с пациентами, перенесшими эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов, а также с больными ревматоидным артритом, неврологическими заболеваниями, такими как рассеянный склероз, болезнь Паркинсона. Мы восстанавливаем пациентов после инсульта, а также тех, кто страдает от профессиональных заболеваний. Например, людей, которые ежедневно работают с вибрирующими инструментами или выполняют длительные односторонние нагрузки. В целом мы добиваемся хороших результатов при всех этих диагнозах. Преимущество нашего СПА-лечения по сравнению с классической реабилитацией заключается в наличии гидротерапевтического отделения, где пациенты могут заниматься лечебной физкультурой в бассейнах, что ускоряет весь процесс реабилитации.
2: На курорте Райцко-Теплице широко используют термотерапию с применением теплых компрессов и обертываний. Физиотерапевты проводят различные виды расслабляющего и лечебного массажа, а также лечат с помощью электротерапии.
5: В нашем распоряжении несколько эффективных приборов, таких как ультразвук, магнитотерапия, лазерная терапия, сфокусированная ударная волна, которая очень эффективна, например, при лечении пяточных шпор, кальцификации, болей в мышцах и сухожилиях. Наша цель – использовать правильное сочетание процедур для облегчения боли, увеличения амплитуды движений в отдельных проблемных частях тела и таким образом в целом улучшить качество жизни.
2: По словам главного врача Греты Буняковой, в своей работе она еще не сталкивалась с таким чудом, когда пациент после лечения вскочил бы с инвалидной коляски и побежал бегом. Но случалось, что люди после травм или операций уже не пользовались костылями или тростью. Естественно, что самого большого результата пациенты достигают при длительном и многократном лечении, которое, к сожалению, немногие могут себе позволить. В основном пациенты прибегают к краткосрочному пребыванию или приезжают в спа-центр, чтобы расслабиться хотя бы на один день или несколько часов. Их часто привлекают сауны, говорит менеджер Павел Кашечка.
11: В нашем комплексе 8 различных типов саун. Это паровые сауны, где мы применяем ингаляционные ароматы, например, мяту или эвкалипт. Можно использовать морскую соль. Затем есть сухие сауны, инфракрасные сауны, а также очень популярны среди клиентов тепидариум, скамейки с подогревом и биосауна. Мы предоставляем нашим гостям возможность ежедневно наслаждаться банными процедурами. Сауна сейчас пользуется большой популярностью у наших гостей.
2: В спа-центре «Афродита» чувствуется стремление руководства следовать всем современным тенденциям. Здесь есть хорошо оборудованный фитнес-центр, удобные кафе, зоны отдыха и то, что может изменить мир. Это красота, говорит Грета Бунякова.
5: Помимо оздоровительного отделения, в спа-центре «Афродита» есть салон красоты, предлагающий различные процедуры, направленные на улучшение красоты и здоровья кожи. Кстати, среди клиенток особой популярностью пользуется золотая маска, содержащая 24-каратное золото и обладающая сильным увлажняющим и омолаживающим эффектом.
2: Многих пациентов, посещающих спа-центр «Афродита», особенно интересует лечебный источник питьевой воды с превосходным вкусом. Местные жители приходят сюда почти каждый день выпить воды и набрать бутылки про запас. Менеджер Павел Кашечка считает, что это идеальная питьевая вода. Он советует ее пить 3 раза в день, а утром натощак.
11: Целебный
3: питьевой источник в нашем спа-центре – Афродита. Это колодец БЕ-22, расположенный прямо в центре спа-зоны. Глубина этого колодца составляет 105 метров. Температура воды – 37 градусов по Цельсию. В ее составе преобладают кальций и магний в соотношении 2:1. Вода имеет слабощелочную реакцию, поэтому оказывает очень положительное воздействие на организм, благотворно влияет на пищеварительность, тракт и функцию почек.
2: Первое письменное упоминание об источниках в Райцкой Теплице относится к 1376 году, а это значит, что, по крайней мере, в XIV веке люди уже знали о благотворном влиянии местных вод.
11: В 17 столетии Райцкой Теплице патрили под Литовское недалекое панство.
3: В 17 веке Райцкой Теплице принадлежали имению Литава. Неподалеку находился замок Литава. В то время он принадлежал знатному дворянину Яну Турзу, большому поклоннику термальных источников. Уже тогда была построена кирпичная баня с несколькими помещениями. Первые письменные упоминания о применении воды из Райцкой Теплицы как питьевой относятся к 19 веку. В публикации 1895 года приводятся медицинские отчеты об удивительных положительных эффектах питьевого лечения хронических заболеваний почек и пищеварительной системы.
2: Спа-центр «Афродита» ежегодно посещают около 200 тысяч клиентов, а общее количество гостей, пользующихся услугами спа-центра, составляет приблизительно 40 тысяч.
6: Каждую
11: из наших здраниц посещает большое число туристов из соседних стран. Нам повезло, что курорт Раицкие Теплицы находится недалеко от чешской и польской границ, а это значит, что у нас очень много чешских и польских клиентов. Но кроме того, к нам приезжают туристы со всего мира.
2: И в заключении беседы с вице-президентом акционерного общества «Словацкие здравницы» Раицкие Теплицы Зденко Мишкольци мы узнали, что уже есть план по дальнейшему расширению спа-центра «Афродита» и гостиничных номеров. Налоги от доходов курорта идут в городскую казну.
11: Очень важно развивать наш курорт, потому что благополучие региона неразрывно связано с успешной работой здравницы. Я хочу напомнить слова наших клиентов из разных близких и далеких стран. Отдыхающие любуются нашей природой, они говорят: «У вас здесь очень красиво, но об этом почти никто не знает в мире. Ваш курорт можно сравнить с необработанным алмазом, который может засверкать в руках мастера. К этому надо только приложить усилия. У курорта Раицкие Теплицы огромный потенциал».
2: Гости спа-центра «Афродита» восхищаются красотой природы в окрестностях холмов Солнечной скалы. С интересом посещают село Раицка-Лесна, где находится знаменитый деревянный рождественский вертеп. Или едут в город Бойницы с его величественным замком и популярным зоопарком. Гостям курорта Раицкие Теплицы нравится быть на природе в горах, наслаждаться чистым воздухом. А это, безусловно, очень важный фактор в наши дни. А сейчас, друзья, внимание, вопрос. В каком году в Раицкие Теплицы началась реконструкция спа-центра «Афродита»? Пишите нам правильные ответы. Мы разыгрываем интересные призы, сувениры из Словакии. Мы также желаем, чтобы кому-нибудь из наших слушателей русской секции повезло выиграть главный приз пятого тура – путевку на двоих на 5 дней в спа-центр «Афродита» в Раицкие Теплицы. Свои ответы, друзья, присылайте до конца июня на наш адрес. Радио Словакия Интернешнл, СТВР, Митна, 1ПО, Бокс 55, почтовый индекс 817-55, Братислава, Словенско. Адрес нашей электронной почты rsi.russian@stvr.sk. Вы можете также присылать сообщения в Твиттер или на Фейсбук. Основное правило участия в викторине остается неизменным. При ответе на вопрос не забудьте указать свои полные данные – имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на победу и получение приза. Друзья, желаем вам удачи!

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Обсерватории на Скальнатом Плесе и Ломницком пике благодаря новейшим телескопам стоят в одном ряду с мировыми обсерваториями. Исследования словацких астрономов заинтересовали ученых из США и Канады. И Астрономический институт Словацкой академии наук проводит совместные исследования. Семьдесят лет назад в горах Высокие Татры в обсерватории на Скальнатом Плесе начались первые наблюдения за астероидами. Телескоп был размером всего 60 сантиметров. В 1937 году в Высокие Татры приехал климатолог Антонин Бичвар, который, кроме наблюдений за климатическими условиями, много времени посвящал астрономии. На террасе курортного дома «Кривань» он соорудил свою обсерваторию. В 1940 году Министерство образования Словакии приняло решение построить высокогорную обсерваторию на Скальнатом Плесе. Наблюдать за ее строительством поручили Антонину Бичвару. Первые астрономические исследования Солнца начались в 1943 году. Антонин Бичвар стал первым директором Государственной обсерватории на Скальнатом Плесе. Он проработал на этом посту до 1950 года. Затем обсерватория перешла в ведомство Словацкой академии наук. С 1946 по 1959 год сотрудники обсерватории открыли 18 новых комет, а сам Бичвар составил звездный атлас. Чем сейчас занимается Институт астрономии Словацкой академии наук? На этот вопрос ответит доктор физических наук Алеш Кучера.
2: Астрономический устав Словацкой академии наук проходит очень успешным обдобием, потому что...
3: Институт астрономии Словацкой академии наук в настоящее время расширяет свою инфраструктуру и внедряет новые технологии, приобретает оборудование, телескопы, компьютерные программы, спектрографы, камеры, регистрирующие свет и другие новшества, которые у нас появились благодаря средствам из структурных еврофондов. В 2014 году мы оснастили нашу обсерваторию на Скальнатом Плесе современным телескопом высотой в 6 метров и зеркалом диаметром в 1,3 метра.
2: А этот далекоглад на Скальнатом Плесе будет одним из главных.
3: Этот телескоп – один из главных в европейской сети мониторинга так называемых «нео-объектов» вблизи земной атмосферы. Эти небесные тела могут представлять опасность глобальной катастрофы на Земле. В качестве примера можем привести Чебаркульский метеорит, траекторию которого никто не мог предсказать. К счастью, это был маленький метеорит. Другая наша обсерватория, находящаяся на Ломницком пике, получила два новых коронографа для изучения солнечной короны. Обновлено также оборудование для исследований процессов на Солнце. Есть у нас специальный прибор, единый во всей Центральной Европе и второй в мире, способный измерять магнитное поле в солнечной короне.
1: Если у вас такое современное оборудование, то наверняка вы проводите совместные международные проекты.
2: Что касается тех европейских дальших проектов, так само время мы имеем významный проект.
3: Среди европейских проектов хочу отметить SolarNet, который мы осуществляем вместе со всеми научно-исследовательскими учреждениями и лабораториями Европы, которые изучают свойства Солнца. Цель – работа над созданием самого большого телескопа в Европе с зеркалом диаметром в 4 метра, такого как в Америке. В наших исследованиях мы пользовались самыми крупными телескопами, которые находятся на Канарских островах.
2: Мамы, само собой, а дальше европейские проекты, коллеги из стелларного отделения, су загнуты в проект.
3: Есть также и другие интересные проекты. Сотрудники солярного отделения нашего НИИ занимаются проблемами экзопланет, поиском новых небесных тел, переменными звездами. Сотрудники отделения межпланетного вещества в рамках европейского проекта по поиску астероидов вблизи Земли. Это как раз тот проект, где используется новый телескоп.
1: Словацкие астрономы работают в разных странах. А в вашем институте есть зарубежные ученые?
2: Наш устав таки международный, то знамена, что на одной стороне приходят к нам.
3: Наш институт можно назвать международным. С одной стороны, к нам приезжают работать ученые из разных стран. а с другой – наши астрономы стажируются в зарубежных институтах и обсерваториях. В настоящее время один наш коллега работает в Австралии. Он выиграл конкурс на вакантное место. Другие коллеги работают в соседней Австрии над темами, касающимися основ космоса и его возникновения. Наши сотрудники работают также в США. А у нас проводят исследования замечательные ученые-астрономы из России и Украины.
1: Астрономическому институту принадлежат две высокогорные обсерватории на Скальнатом Плесе и на Лумницком пике. Сколько там телескопов?
2: Обсерваторium на Скальнатом Плесе є вибавлене двома телескопами, має дві куполи, так є логічно, що
3: в обсерваторії на Скальнатом Плесе два телескопа для наблюдений за астероїдами, кометами і міжпланетним веществом. Уже используется новый телескоп, который установлен в большом куполе обсерватории. В астрономическом институте три научно-исследовательских отдела – физики Солнца, межпланетного вещества и астрономии звезд. Мы изучаем двойные звезды, которые вращаются вокруг друг друга, и экзопланеты, такие как наша Солнечная система. Это главное направление наших исследований.
1: Подрастает ли молодое поколение ученых? Ваша смена. Интересуется ли нынешняя молодежь астрономией?
2: Мамы вельми шиковных молодых людей, але правда же са нам тяжко.
3: Конечно, есть способные молодые люди, но найти их трудно. Сейчас в современном мире у молодежи много разных увлечений, и мы должны найти способ, как привлечь молодежь к астрономии, к научным исследованиям, а потом убедить, чтобы они остались в нашей стране, а не уехали на Запад, где больше платят. Сейчас у нас появилась надежда, что благодаря новому современному оборудованию мы сможем предложить интересную работу молодым аспирантам и предоставить условия работы, вполне сравнимые с зарубежными НИИ. Возможно, что способные молодые люди захотят работать в нашем институте.
2: Ай, ты шиковный, а ты наишиковнейший, ай, опрацу на нашем уставе.
1: В 2015 году Словакия официально стала членом престижного Европейского космического агентства. Для нас это не только большая честь, но и возможность участия во многих международных проектах. А кроме того, словацкие астрономы будут пользоваться наблюдениями с космических спутников European Space Agency, которые направлены не на планету Земля, а в космос. А это значит новые исследования и наблюдения, которые невозможны с Земли. Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператоры Эва Медельска и Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.